0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без

радио. Радио твоего дня.

хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы

0: повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Беларусь открыта к обсуждению любых вопросов. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время встречи в Минске со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом и представителями команды американского лидера Дональда Трампа. С белорусской стороны в переговорах также приняли участие премьер-министр, председатель КГБ и постоянный представитель нашей страны в ООН. Разговор во Дворце независимости продолжался 3 часа.
2: Уважаемый Джон, далеко живем, поэтому редко видимся. Но я вас приветствую в Беларуси. О том, что вы приедете к нам, мы ничего не скрывали. Да и вы особо ничего не скрывали. Нам об этом известно. Наши люди знают о том, что вы приедете. Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей. Как вы видите, наша компания немножко расширилась. Я попросил приехать премьер-министра, руководителя нашего правительства, чтобы он подробно мог доложить о результатах наших контактов, бывших, прошлых контактов на практике.
3: Привет от президента Соединенных Штатов.
4: Yes.
3: Он поддерживает всячески все то, что мы делаем.
1: Что касается калийного вопроса, то еще в минувшую пятницу, анонсируя визит Джона Коула в Минск, Александр Лукашенко заявил, что Беларусь готова возобновить поставки калийных удобрений в США, но только после того, как Вашингтон вернет более 40 миллионов долларов, застрявших в Ситибанке. Президент обратил внимание, что без решения этого финансового вопроса серьезный диалог невозможен. В Вашингтоне сигнал белорусского лидера услышали.
5: Chase Bank.
6: Ситибанк.
5: We have requested from them as to why they have not.
6: Я полностью поддерживаю ваши требования, фактически. Вы абсолютно правы. Эти деньги должны быть разморожены и возвращены. Мы обратились к банку с просьбой разморозить эти средства. Сейчас вырабатываем механизм того, каким образом это сделать. Как только мы получим ответ конкретный от банка, мы сразу вам сообщим.
2: Джон, я, конечно, благодарен вам за то, что вы внимательно следите за моими заявлениями. Что касается вашего заявления о том, что мы можем обсудить и другие вопросы, вы знаете, мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и с стороны Соединенных Штатов Америки. Мы немало достигли соглашений, которые касаются сфер наших экономических отношений, поэтому я и пригласил премьер-министра, который буквально в нескольких фразах или словах проинформирует и вас, и нас всех здесь о реализации наших договоренностей.
1: Еще одна тема, которая требует отдельного внимания. Президент во время разговора об осужденных исправил термины и публично развенчал фейки.
2: Джон, и еще одно замечание. Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в 2 раза больше задерживаем людей. Я хочу публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем. Это наши белорусы. Но если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в правительственно-трудовых колониях, они будут там находиться. Но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
1: Известно, что это двухдневный визит делегации Соединенных Штатов в Беларусь. Их работа в нашей стране продолжится в среду. Тогда же планируется подведение конкретных итогов поездки. Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Президент одобрил проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Уругваем. Александр Лукашенко подписал соответствующий указ. Международный договор направлен на создание основы для углубления экономических связей двух государств. Для этого соглашением определяются основные цели, среди которых содействие развитию взаимодействия между субъектами хозяйствования сторон, обмену информацией о торговых возможностях и применимом законодательстве, расширению и диверсификации торговых потоков. Предусматривается также учреждение межправительственной белорусско-уругвайской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Закрепляются ее основные функции и порядок проведения заседаний. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел. Оптимизация законодательства с учетом национальных интересов, конкретных запросов населения и целевых задач, поставленных президентом. Строго по Конституции в третий вторник сентября в Совете Республики открыли новый законотворческий сезон. В один день с Палатой представителей. У сенаторов начало пятой сессии восьмого созыва. Повестка максимально насыщенная. Организационные ориентиры и графики работы комиссии ранее утвердили на заседании президиума. В ходе осенней сессии акцент на социально-экономическом блоке, развитии регионов, укреплении экономической независимости и защите интересов человека труда. Ключевое место в работе традиционно займет бюджетный пакет. Сенаторы утвердят законопроекты о республиканском бюджете и бюджете Фонда соцзащиты на 2027 год, изменения в налоговый кодекс. Важным направлением остается и работа с населением, где внимание к проблемам белорусов и содействие в их решении выступает главным критерием эффективности работы сенаторов на местах, отметила член постоянной комиссии Совета Республики Екатерина Зинкевич.
4: При встрече с трудовых коллективов, с населением, при проведении приемов, чаще всего наших людей волнуют вопросы такие самые простые жизнеобеспечения. Конечно, бывают и такие системные вопросы, которые мы доносим до Совета Республики. Например, по инициативе вот именно депутатов местных советов была продлена и земельная амнистия, и строительная амнистия до 1 января 2028 года.
1: Как подчеркнул член Совета Республики Александр Горошкин, летний перерыв между сессиями, сложа руки, никто не сидел. Плодотворно поработали в своих округах, решали проблемы на местах, учитывали замечания и рекомендации простых людей для дальнейших корректировок законодательства.
7: Мы работали в трудовых коллективах, встречались с населением, реализовывали гражданские инициативы, если речь ведется о депутатском корпусе, вот, допустим, нашего Днепровского края. На это делали акцент. Как и все, участвовали в битве за урожай. И здесь я хочу сказать слова огромной благодарности депутатскому корпусу Могилевщины, который принял самое активное участие. Символично, что именно вот в канун таких значимых событий для нашего государства открывается сессия. Это День народного единства. Для меня, как и для каждого, наверное, белоруса, День народного единства – это рецепт к мирному, спокойному, созидательному труду наших людей к мирной, спокойной жизни.
1: Также на заседании Сергей Саранков, назначенный ранее указом президента в состав Совета Республики, был избран в постоянную комиссию по международным делам и национальной безопасности. А ко Дню народного единства в музее Совета Республики открылась выставка, посвященная событиям 17 сентября 1939 года. Уникальные архивы, фото и видеоматериалы. Экспозиция рассказывает о цене исторической справедливости и сплоченности белорусской нации. Два блока законопроектов рассмотрели депутаты на стартовом заседании четвертой сессии Палаты представителей. Она открылась во вторник под знаком двух важных исторических дат – Дня народного единства и 30-летия Всебелорусского народного собрания. Первые документы, которые рассмотрели в овальном зале, связаны с сельским хозяйством. Новеллы, призванные повысить эффективность использования ресурсов. Депутаты приняли во втором чтении законопроект о мелиорации земель, об аквакультуре. В первом чтении о ветеринарной деятельности. Кроме того, в повестке сразу две международные ратификации с Россией об обмене данными и с Ганой о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. И это важный шаг. Официальные делегации и бизнес могут координировать совместные проекты быстрее. В целом, повестка очередного законотворческого сезона обширная. Приоритеты работы обозначил председатель Палаты представителей Игорь Сергиенко.
8: Самый главный подход, требования главы государства, которым мы руководствуемся в своей депутатской деятельности, законы должны идти от жизни. Не надо ничего нового придумать, то, что не будет работать. Они не должны преследовать узковедомственные интересы. Поэтому сейчас при подготовке плана законопроектной деятельности, в который вовлечены многие государственные органы, на следующий год исходим из того, что должно работать и рассматриваться то, что представляет конкретный интерес. Поэтому мы проведем, насколько это будет возможно, детальную ревизию с прогнозом последствий от принимаемых решений. Да, сложно заглянуть в этом плане за горизонт, но тем не менее те мероприятия, те семинары, выездные заседания по конкретным законопроектам, которые уже принимались, мы проводим, позволяют в какой-то степени это сделать, чтобы чувствовать и пульс времени, и предложения конкретных специалистов, конкретных организаций, конкретных граждан.
1: На четвертой сессии в центре внимания парламентариев большой пакет законопроектов. Среди них бюджетно-налоговые документы на следующий год, изменения в Трудовой кодекс, цифровизация экономики, вопросы семейной политики и демографической безопасности. Весь жилой фонд Минска готов к приему тепла. Об этом сообщил начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Александр Раковщик. Выполнены все запланированные работы по ремонту кровель, стыков, остеклению. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов.
9: Утверждены были мероприятия, которые должны были быть выполнены в межотопительный период этого года. Первое – жилье, подготовка. Значит, выполнены все работы по ремонту кровли, стыков, остеклению, по ремонту балконов. Сделана работа по прочистке всех трубопроводов внутри жилья. Сейчас заполняется система химоочищенной водой. И получены, что самое главное, 100% паспортов готовности как по жилью, которое у ЖКХ, так и по ТСам и ЖСПК. То есть жилье на сегодняшний день к приему тепла готово. Также была проведена большая работа энергетиками, поставщиками тепла. Произведен ремонт всех котельных, ТЭЦ, трубопроводов. И сейчас продолжается еще работа по перекладке сетей. Всего коммунсетями будет переложено 55 километров, и Минскэнерго будет переложено 87 километров. Также в этом году впервые мы производим целенаправленно замену запорной арматуры, чтобы в случае аварии можно было отключать поэтапно жилые дома. И заканчивается замена электрощитков в жилье. Двухлетняя программа, что также исключит аварийные ситуации.
0: Картина дня.
1: Видеохостинг YouTube ввел блокировку белорусских каналов. Прекращен доступ к Первому каналу белорусского радио, площадке, которая на протяжении десятилетий объединяла аудиторию. У канала насчитывалось 461 тысяча подписчиков и свыше 400 миллионов просмотров. Канал «Радио Культура Бай», чье наполнение было сосредоточено на сфере культуры, театре, музыке, литературе и белорусском искусстве, также оказался недоступен. Под ограничение попал и YouTube-канал «Радио Столица». Существенная часть его материала была посвящена музыке, включая рок-направление. Ранее YouTube заблокировал телеканал СТВ, и это произошло в момент прямой трансляции ток-шоу «По существу», приуроченного ко Дню народного единства. В качестве причины блокировки каналов указаны формулировки «нарушение правил YouTube» и «удалили для защиты сообщества». Министерство информации Беларуси расценивает очередную блокировку YouTube-каналов белорусских СМИ как грубое проявление цензуры и информационной сегрегации. Об этом говорится в заявлении ведомства. В связи с этим Мининформ настоятельно рекомендует гражданам республики отдавать приоритет национальным видеоплатформам, которые не практикуют дискриминационные подходы. В качестве альтернативы ведомство выделяет портал videobel.by. Проект был запущен 12 сентября 2024 года и изначально позиционировался как независимая площадка с серверами на территории Беларуси. Сегодня там размещают контент ведущие государственные медиа «Белта», телеканалы, медиахолдинг «СБ Беларусь Сегодня», и региональные издания. Ситуацию с блокировкой каналов белорусских СМИ в эфире Первого информационного прокомментировал председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.
10: Безобразное исполнение собственных обязательств о предоставлении свободы слова, свободы выражения мнений в пространстве новых цифровых медиа и видеохостингов, абсолютное пренебрежение правами журналистов, нарушение всех мыслимых конвенций, соглашений, да даже внутренних, собственных правил допускает эта корпорация уже не в первый раз. Это последовательная политика, на мой взгляд, по выпиливанию белорусского контента, отмене культуры белорусской в пространстве новых цифровых медиа. Естественно, подобный акт информационного вандализма и цензуры не останется без ответа, и условия работы сервисов в YouTube в Беларуси, на мой взгляд, должны быть пересмотрены. YouTube попирает права не только белорусских медиакомпаний на производство и распространение контента удобным способом, но и попирает права сотен тысяч и миллионов тех граждан Республики Беларусь и граждан дальнего и ближнего зарубежья, которые выбирают YouTube для просмотра актуальных новостей, достоверной информации, различного рода ток-шоу, произведенных в Беларуси.
1: Мероприятия боевой подготовки и перспективное направление сотрудничества обсудили главы оборонных ведомств Беларуси и Китая. Встреча прошла в Пекине накануне открытия 13-го Сяншаньского форума по вопросам безопасности. Виктор Хренин акцентировал внимание на сфере военного образования, отметив, что достигнутые в июне договоренности об обучении китайских военнослужащих в военной академии стали проявлением доверия и высокой оценкой системы белорусского военного образования. Кроме того, наша академия готова пересмотреть учебные программы с учетом запросов китайской стороны.
11: Мы со своей стороны готовы расширять перечень специальностей под конкретные запросы наших китайских друзей. Да. Кроме того, мы активно наши взаимодействия в области миротворческой деятельности.
1: В свою очередь, адмирал Дун Цзюнь предложил раскрывать потенциал сотрудничества в новых сферах. Формы вооруженного противостояния изменились, в военной сфере возрастает роль технологий, что создает и вызовы, и возможности. А значит, Беларусь и Китай могут вместе сфокусироваться на развитии сил нового качества, чтобы добиться дальнейшего прогресса. Командно-штабное учение с Западным оперативным командованием стартовало в белорусских вооруженных силах. Оно продлится до 18 сентября включительно. За это время будут отработаны вопросы управления группировкой войск во время прикрытия границы, обеспечения военного положения. Будет проводиться поиск и уничтожение незаконных бандформирований и диверсионно-разведывательных групп, а также борьба с легкомоторной авиацией и беспилотниками условного противника. Как отметил начальник Генштаба Вооруженных сил, первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко, учение плановое, носит сугубо оборонительный характер и направлено на повышение способности войск защитить суверенитет и территориальную целостность государства. Еще весной в ходе масштабной проверки боеготовности армии с объединением было проведено комплексное учение. По его результатам оценивали работу штабов, их способность принимать решения в быстро меняющейся обстановке, а также способность объединения подготовить и провести операцию в сжатые сроки.
12: Мы сознательно делаем упор на подготовку штаба, потому что сегодня от принятия решения, от быстроты работы должностных лиц, от возможности системы связи и управления передавать соответствующие сигналы зависит очень и очень много. По итогам учений мы хотим получить ответ на вопросы, насколько на сегодня войска командования адаптированы к современным условиям ведения боевых действий и насколько способны реализовывать те элементы в организации управления и построения системы управления, которые сегодня являются актуальными и важными.
1: Практическая часть развернется на полигонах Гожский, Брестский и Ружанский, а также на территории Брестской и Гродненской областей. Учебная обстановка создана с учетом анализа опыта современных военных конфликтов и тенденции развития вооруженной борьбы. Численность участников учения, а также количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года и подлежащие уведомлению, добавили в оборонном ведомстве. Мирный процесс по украинскому кризису мог быть завершен еще год назад, если бы европейские страны не сорвали договоренности, достигнутые в Анкоридже. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, именно вмешательство Запада и тупиковая позиция позиция Евросоюза, гарантирующая киевскому режиму полную вседозволенность, препятствует прекращению боевых действий. Лавров также сообщил о планируемой встрече с госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Министр подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от контактов. Однако коллективный Запад продолжает использовать Киев как острие своей агрессии против России, прощая преступления киевским властям.
13: Мы всегда готовы к переговорам. Мы никогда эти переговоры не затягивали и не пытались их осложнять. Первые переговоры, которые начались через две недели после специальной военной, после запуска специальной военной операции, предложили украинцам. Мы тут же сказали, давайте. Мы всегда предпочитаем напрямую разговаривать и проблемные вопросы открыто обсуждать, по-честному искать пути их решения.
1: Верховная Рада Украины поддержала отставку генпрокурора Руслана Кравченко на фоне масштабного коррупционного скандала и его спешного отъезда за границу. Кадровому решению предшествовала спецоперация антикоррупционных органов, в ходе которой в ведомстве раскрыли преступную схему по крышеванию мошеннических структур. Перед выездом из страны под видом командировки Кравченко успел подписать обвинительные акты против руководства НАБУ и САП. Эксперты отмечают, что увольнение чиновника и дальнейшее вмешательство Зеленского в работу прокуратуры вскрывают острую межведомственную войну и глубокий кризис в системе управления Украины. Стоимость автомобильного топлива в европейских странах продолжает обновлять рекорды. Во Франции стремительный рост цен на горючее становится причиной локальных взрывов общественного недовольства. Во вторник рыбаки Нормандии провели акцию протеста, требуя от правительства поддержки. С поддержкой власти медлить не стали, обработав недовольных успокоительным слезоточивым газом. Франция вместе с Германией являются абсолютными рекордсменами Европы по уровню цен на горючее. На немецких заправках литр автомобильного топлива стоит в среднем 2,20-2,30 евро. Журналисты нашли во Франции на одной из национальных трасс заправку с рекордными ценами. Там и дизель, и 95-й бензин стоят 3 евро без нескольких центов. Судя по всему, именно к этому уровню стремятся цены на горючее по Евросоюзу в целом. В Польше после разморозки НДС 1 сентября топливо подорожало в пересчете до 2 евро 20 центов. В Прибалтике средняя стоимость всех видов горючего перевалила за 2 евро. О том, чем затяжной энергетический кризис грозит европейской экономике, рассказал депутат Палаты представителей Александр Хижняк.
14: Стоимость топлива во всех товарах, работах, услугах присутствует, начиная от сельского хозяйства, перевозок, что для Европы в том числе является такой достаточно серьезной сферой. Да, выше 2 евро сегодня и больше 180 долларов на бирже по сравнению с весной 26 года подорожала тона дизеля. И это говорит о том, что позиция стран все-таки, опять же, стран НАТО, по тем действиям, которые были совершены, это не только отказ от более дешевых энергоносителей, от российского транзита, это ситуация с Ормузским проливом, это ситуация с дефицитом мощностей по переработке нефти, это и ситуация с атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы. Но вот результат позиции, консолидированной позиции стран, которые фактически участвуют в этом конфликте.
1: В Латвии хотят заменить дорожные знаки, на которых фигурируют названия белорусских и российских городов. Вместо зарубежного города на указателях собираются обозначить пункт пересечения границы или ближайший латвийский населенный пункт. При этом замена текста на крупных знаках стоит около 65 евро за 1 квадратный метр. Полная замена одного знака обойдется в среднем в 320 евро. Отмечается, что на латвийских дорогах находится 318 указателей, которые придется заменить. Это обойдется Латвии примерно в 120 тысяч евро. Работы по замене планируется закончить до 30 сентября.
0: Картина дня.
1: Республиканский диктант «Ко дню народного единства» состоится в Беларуси 17 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования. Мероприятие начнется в 11:00 и пройдет в традиционном формате. Текст участникам продиктует известный белорусский блогер Андрей Максимов. Площадками проведения станут учреждения образования по всей стране. Диктант посвящен патриотизму, памяти и единству нашей страны. Сложность текста организаторы оценивают как среднюю, поэтому попробовать свои силы сможет каждый, отметили в ведомстве. Москве. Прямая трансляция акции начнется в 11:00 на ресурсах «Молодьбай». Участники смогут записать текст под диктовку онлайн, а после завершения проверить себя по опубликованному оригиналу. В Минобразовании подчеркнули, что акция является важным элементом популяризации белорусского языка и укрепления национального самосознания. В рамках акции «Беларусь единая» в Жлобинском колледже сферы обслуживания прошла большая молодежная дискуссия. Разговор об уроках прошлого и суверенитете страны получился живым и без намека на язык сухих лекций. Новый формат марафона – это интерактив, где каждый может высказаться, задать вопрос или поучаствовать в исторической викторине. Особое внимание уделили событиям 1939 года, когда Беларусь вновь стала единой. Сегодня они обретают новый, глубокий смысл. Сплоченность, уважение к исторической правде и взаимная поддержка позволяют нам уверенно развиваться и беречь мир в своем доме. Студенты колледжа понимают важность Дня Единства.
15: Это не просто дата, это праздник, который единит нас всех вместе. Для меня это очень важно, потому что мы должны иметь свой язык, свою страну полностью, не отдавать никому, потому что это наша страна.
1: Одним из спикеров мероприятия стала зампредседателя Молодежного совета при Палате представителей Анна Трухан.
16: Мы стараемся, чтобы вот те 40-50 минут, в которые мы с ними разговариваем, раскрыть, расположить, показать, что мы не лекторы, мы не, даже не старшие товарищи, мы абсолютно их друзья, их коллеги такие еще, возможно, в юном возрасте. И к концу, конечно, они уже раскрываются, не стесняются задавать свои вопросы, спрашивать. Мы говорим, что не обязательно спрашивать по теме, даже по теме Дня народного единства. Какие-то личные вопросы, наши общественные объединения, организации, возможно, какой-то творческий путь или карьерный, мы с удовольствием готовы открыто говорить на любые темы.
1: В ходе акции, которая проводится по инициативе «Общество знания», молодежные лидеры посетят 25 городов. Финал запланирован в Минске в День народного единства. Столичная госавтоинспекция напоминает, что участие в дорожном движении с документами, срок действия которых истек, чревато серьезными последствиями. Водительское удостоверение, страховка, разрешение на допуск – все должно быть действующим. Документ с истекшим сроком не имеет юридической силы, а значит, человек фактически управляет транспортом без права управления. Вождение с просроченным удостоверением – нарушение, за которое предусмотрен штраф от 2 до 5 базовых величин, отметил начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорсполкома Артем Нехай.
17: Проверить же дату окончания действия удостоверения можно на его лицевой стороне в соответствующей графе. Еще одним важным документом является договор страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. И более распространенным при этом является договор внутреннего страхования. Он прекращает свое действие при истечении срока страхования, указанного на лицевой стороне, а также при неуплате в установленный срок второй части страхового взноса. В этом случае водитель может быть привлечен к ответственности в виде штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин. При этом, если он станет участником дорожно-транспортного происшествия, сумма штрафа увеличится и составит от 5 до 10 базовых величин. Дополнительно на водителя будет наложена обязанность по возмещению ущерба, причиненного в результате такого происшествия.
1: Просроченное разрешение на допуск транспортного средства также влечет штраф до 3 базовых величин. Срок его действия можно проверить онлайн в личном кабинете. В ГАИ подчеркивают, несвоевременная проверка документов может обернуться штрафами, лишними расходами и серьезными проблемами на дороге. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
18: Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.

0: обсуждение с США абсолютно любых вопросов, но надо неукоснительно соблюдать договоренности. Об этом Александр Лукашенко заявил накануне во время встречи со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. Участие в переговорах с белорусской стороны также приняли премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.
1: Джон, я, конечно, благодарен вам за то, что вы внимательно следите за моими заявлениями. Что касается вашего заявления о том, что мы можем обсудить и другие вопросы, вы знаете, мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и стороны Соединенных Штатов Америки. Мы немало достигли соглашений, которые касаются сфер наших экономических отношений, поэтому я и пригласил премьер-министра, который буквально в нескольких фразах или словах проинформирует и вас, и нас всех здесь о реализации наших договоренностей.
0: Белорусские депутаты во время первого заседания 4-й сессии Палаты представителей 8-го созыва ратифицировали соглашение между правительствами Беларуси и Ганы о безвизовых поездках по дипломатическим и служебным паспортам. Межправительственное соглашение было подписано в Минске 8 июня этого года для активизации сотрудничества между двумя странами и упрощения официальных поездок граждан Беларуси и Ганы, имеющих действительные дипломатические и служебные паспорта. При этом общая продолжительность их безвизовых визового пребывания на территории государства другой страны не должна превышать 90 дней в течение одного календарного года. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин принимает участие в престижном пекинском форуме безопасности «Сяньшань». За 20 лет с момента основания он превратился в глобальный дискуссионный клуб для военных и дипломатов со всего мира. Сегодня Пекин предлагает реальную альтернативу старым подходам к безопасности. Здесь продвигают концепцию многополярного мира, где важен голос каждого государства. Участники обсуждают не только деэскалацию в горячих точках, но и новые вызовы от киберугроз до контроля над вооружениями. В Китае прибыли военные делегации из 100 стран мира. Во время форума министр обороны также проведет серию двусторонних переговоров с коллегами из Китая, Азербайджана и других государств. Республиканский диктант ко Дню народного единства пройдет в Беларуси 17 сентября. Начнется он в 11 утра. В этом году мероприятие пройдет в традиционном формате. Текст будет диктовать известный белорусский блогер Андрей Максимов. Диктант посвящен патриотизму, памяти и единству нашей страны. Площадками проведения станут учреждения образования по всей стране. Сложность текста организаторы оценивают как среднюю, поэтому попробовать свои силы сможет каждый. Прямая трансляция диктанта также стартует в 11 утра. Участники смогут подключиться к нему онлайн, записать текст под диктовку, а после завершения проверить себя по опубликованному оригиналу текста. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске и Могилеве плюс 9, в Гродно 12 и выше нуля, в Бресте, Гомеле и Минске плюс 11. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа. Радио.

0: слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 18 сентября. Памятник дважды Герою социалистического труда, выдающемуся авиаконструктору Павлу Осиповичу Сухому. Город Гомель. Открытие выставки в 14:30 в Гомельском государственном техническом университете.
1: Реклама. Ты слушаешь Альфа-радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Среда. На дворе 16 сентября. 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире Альфа-Радио. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы. Рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп. Для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни».
0: В Беларуси 8 утра.

0: Партнер начала часа – Белгосстрах.
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
5: Предусмотрительность.
6: Верно.
7: Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Уругваем. Соответствующий указ президента закладывает основу для углубления двусторонних отношений. Документ предусматривает помощь бизнесу двух стран, оперативный обмен информацией о торговых возможностях и расширение поставок товаров. Кроме того, Минск и Монтевидео создадут совместную межправительственную комиссию. Она займется координацией всех экономических проектов. На проведение переговоров по проекту соглашение и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел Беларуси. Пятая сессия Совета Республики 8-го созыва стартовала накануне в Минске. Акцент традиционно на ближайшие месяцы поставлен на бюджетный пакет на 2027 год, а также изменения в налоговый кодекс. Требования главы государства в этой сфере неизменны. Эффективное расходование средств на приоритеты социально-экономического развития, справедливая и сбалансированная система налогообложения. Кроме того, в повестке новации в сфере трудовых и жилищных отношений, охраны труда, здравоохранения и защиты персональных данных. Беларусь и Колумбия намерены развивать отношения в сфере медицинского партнерства. Онлайн-конференция, посвященная взаимодействию двух стран, прошла при поддержке посольства нашей страны в Боливарианской республике Венесуэла и по совместительству в Республике Колумбия. По итогам обзора колумбийского рынка здравоохранения белорусские эксперты представили перспективные направления сотрудничества. Это медицинская техника и мебель, фармацевтика, лабораторные системы, медицинская продукция нового поколения. По итогам встречи стороны наметили конкретные шаги в реализации новых совместных проектов. Был отмечен высокий потенциал и взаимная заинтересованность в расширении диалога. И в завершении выпуска в Латвии хотят заменить дорожные знаки, на которых фигурируют названия белорусских и российских городов. Вместо зарубежного города на указателях собираются обозначить пункт пересечения границы или ближайший латвийский населенный пункт. При этом полная замена одного знака обойдется в среднем в 320 евро. На латвийских дорогах находится 318 указателей, которые придется заменить. Это обойдется Латвии примерно в 120 тысяч евро. Работы по замене планируется закончить до конца этого месяца. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Витебске и Могилеве плюс 9, в Гродно 11 выше нуля, в Бресте и Минске плюс 10, в Гомеле 7 тепла. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни». Утренний обход.
1: Итак, утренний обход. Посмотрим, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Ньюсбай пишет о том, что Билл Гейтс выступил за создание международной организации по контролю за искусственным интеллектом. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Там же Академия интеллектуальных технологий. Новый формат образования. В ближайшие 5 лет в стране появится образовательный центр мирового уровня, ориентированный на создание реальных продуктов для высокотехнологичных отраслей экономики. Более подробно в телеграм-канале Ньюсбай. Желтые сливы рассказывают историю о том, что во Франции рыбаки заблокировали нефтяной терминал. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня» пишет о том, что радиостанции Беларуси теперь можно с комфортом слушать в любой точке мира. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же информация о том, что сегодня, в среду, 16 сентября, в Комитете государственного контроля пройдет горячая линия по вопросам использования береговых линий водоемов. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа-Радио». Мне наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции. Все это в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами.

0: Реклама.
1: Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 18 сентября. Памятник дважды Герою социалистического труда, выдающемуся авиаконструктору Павлу Осиповичу Сухому. Город Гомель. Открытие выставки в 14:30 в Гомельском государственном техническом университете.
0: Реклама. Гороскоп.
2: Гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний, 16 сентября. На дворе среда. Итак, Овен. Нужно много успеть, но не всегда ясно, за что стоит браться в первую очередь. Часто вы оказываетесь в самом центре захватывающих событий. Телец. Непросто, но очень важно сохранять спокойствие, особенно в начале дня. Вы рискуете совершить серьезные ошибки. Близнецы. Вы гораздо больше, чем обычно, переживаете по пустякам, а часто будете принимать близко к сердцу то, на что в другое время не обратили бы внимания. Напрасно сегодня все получится. Рак. Благоприятный день, хоть очень беспокойны. Вы полны энергии, готовы взяться за что-то совершенно новое или вернуться к делу, которое оказалось почти безнадежным. Лев, не тревожьтесь. Этот день едва ли будет совершенно безоблачным, но серьезных проблем он вам не принесет. Дева, старайтесь вести себя миролюбиво и дружелюбно. Весы, несмотря на то, что в первой половине дня возникают какие-то трудности, вы не падаете духом и не теряете уверенности в успехе. Скорпион, появляется много интересных идей. Хочется реализовать задуманное немедленно, но здравый смысл подсказывает, обстоятельства для этого сейчас не самое благоприятное. Стоит подождать. Стрелец, если вы заняты серьезным делом и хотите справиться с ним, отлично, сегодня действуйте самостоятельно. Козерог, как бы вам ни хотелось во всем действовать самостоятельно, свести к минимуму пустые разговоры и избежать долгих обсуждений сегодня это едва ли удастся. Водолей, в начале дня вам предстоит многое сделать, это не самое простое время, но очень плодотворное. Можно справиться с тем, что долго не получалось. Рыбы, начало дня будет довольно-таки беспокойным, на это время трудно что-то планировать, обстоятельства быстро меняются. Порой происходит то, чего никто не ожидал. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Ну а в целом сегодняшний день, среда, 16 сентября, дает шанс добиться больших успехов. Звезды поддерживают тех, кто настроен решительно, так что стоит отбросить сомнения и начать движение к цели. Вот такой вот гороскоп традиционно, вне зависимости от того, что сулят, обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого, конечно же, проведите его в компании с Альфа-Радио.

Александр Лукашенко сегодня поздравил митрополита Минского и Заславского Вениамина, патриаршего экзарха всей Белоруссии с днем рождения. Православная церковь на белорусских землях имеет богатую историю. Сегодня плодотворное сотрудничество государственных органов и церковных институтов содействует укреплению основ общества и его духовному развитию, говорится в поздравлении. Ваше неустанное самоотверженное пастырское служение способствует упрочению православной культуры на нашей земле, пробуждению в сердце людей любви, добра и милосердия. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря этого года. Соответствующее распоряжение подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Заседание Всебелорусского народного собрания в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год является юбилейным. Исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты имеют значительный потенциал сотрудничества в различных сферах. О возможностях его использования шла речь на встрече чрезвычайного и полномочного посла нашей страны в Объединенных Арабских Эмиратах Игоря Белого с государственным министром иностранных дел этой страны. В Беларуси усовершенствуют систему поддержки материнства и детства. В год белорусской женщины Советом Республики предложен ряд инициатив, направленных на формирование культуры семейных ценностей и укрепление роли материнства. И о погоде. Сейчас в Витебске и Могилеве плюс 9, в Гродно 11 выше нуля, в Бресте и Минске плюс 10, в Гомеле 7 тепла. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

0: Государство для народа.
1: Рубрика «Государство для народа». В Брестской области массовая закладка картофеля, овощей и яблок на хранение начнется в начале октября. Всего в межсезонный период 2026-2027 года в объекты торговли социальной сферы Брестской области планируется поставить более 20 тысяч тонн плода овощной продукции. Объемы рассчитаны с учетом фактической реализации в прошлом году. В отношении бюджетной сферы с учетом утвержденных норм питания в учреждениях образования и здравоохранения. Кстати, особенность нынешнего сезона в том, что по государственному заказу в магазины также будут поставляться огурцы и томаты, выращенные в отечественных тепличных комбинатах. Следующая важная история. В Минске на станции метро Октябрьского 14 сентября начался поэтапный капитальный ремонт эскалаторов под номерами 1, 2 и 3, расположенных со стороны вестибюля номер 2. На месте работ установлено ограждение, защитные и предохранительные устройства в соответствии с проектом производства работ и другими нормативными документами. Кстати, в метрополитене отметили, что капитальный ремонт не доставит неудобств пассажирам. В штатном режиме будут работать два эскалатора на спуск и на подъем. И еще важная, красивая история. Обновленный фонтан на площади Ленина в Гомеле стал одним из подарков ко дню города. Реконструкцию одного из любимых горожанами объектов выполнила специальная бригада предприятия «Гомель-Водоканал». Для выполнения намеченных работ изначально слили воду из двух чаш, затем проложили новые трубы и надежно укрепили подводные светильники с разноцветными линзами. Автоматическая система подсветки прошла тестирование и работает без сбоев. Яркий водно-световой акцент площади стал еще одним местом притяжения горожан и поводом для гордости. Вот такая рубрика «Государство для народа» на день сегодняшний. Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем? Ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
3: Итак, обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. Газета «Республика», белорусская Полесье, входившая в состав межвоенной Польши, представляла собой настоящий сырьевой придаток. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». Сельская газета. Посмотрели, как новый урожай свеклы превращают в сахар на заводе в Жабинке. Более подробно читайте на страницах сельской газеты. И там же рассказываем, как на конкретных судьбах отразился Рижский договор 1921 года. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. В следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя. Это будет министр информации Республики Беларусь Дмитрий Александрович Жук. Вместе с ним обсудим те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно не пропустите актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отлично.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь сегодня» «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 18 сентября. Памятник дважды Герою социалистического труда, выдающемуся авиаконструктору Павлу Осиповичу Сухому. Город Гомель. Открытие выставки в 14:30 в Гомельском государственном техническом университете.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от «Белгосстраха». «Белгосстрах» – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: «Белгосстрах» – оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: Белорусско-американские переговоры прошли накануне во Дворце независимости. У главы государства состоялся обстоятельный разговор с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. С белорусской стороны в переговорах также приняли участие премьер-министр и руководитель Комитета государственной безопасности и постоянный представитель Беларуси в ООН. Спектр обсуждаемых тем – вся повестка белорусско-американских отношений. Что же касается развития сотрудничества с США, позиция на нашего президента принципиальная. Ее глава государства озвучил еще в минувшую пятницу во время командировки в Брестскую область. Мы действуем исключительно в соответствии с национальными интересами.
5: Мы и к малой и большой сделке готовы. Я исхожу исключительно из наших ваших интересов. Других интересов быть не может. Если это нам выгодно, мы делаем. Если там в этом наш интерес. Если нет, мы делать не будем.
4: Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря этого года. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко. Заседание Всебелорусского народного собрания в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год является юбилейным. Исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года. Напомню, Всебелорусское народное собрание – это высший председатель. Представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегическое направление развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Беларусь и Объединенные Арабские Эмираты имеют значительный потенциал сотрудничества в различных сферах. О возможностях его использования шла речь на встрече чрезвычайного и полномочного посла нашей страны в Объединенных Арабских Эмиратах Игоря Белого с государственным министром иностранных дел Эмиратов Саидом бин Мубараком Аль-Хаджери. Собеседники отметили высокий уровень взаимопонимания между двумя странами. Особое внимание уделили вопросам реализации совместных инвестиционных проектов. Также согласован график предстоящих контактов и мероприятий. В Беларуси усовершенствуют систему поддержки материнства и детства. В год белорусской женщины Советом Республики предложен ряд инициатив, направленных на формирование культуры и семейных ценностей и укрепление роли материнства. Совместно с Институтом истории Национальной академии наук Беларуси запущена цифровая платформа «Лицом к истории. Женский путь Беларуси». Ресурс консолидирует материалы из всех регионов и ведет цифровую летопись о белорусках, которые внесли особый вклад в становление процветания суверенного государства. Для женщин, которые оказались в непростой жизненной ситуации, реализуется проект «Рука помощи». Она оказывается конкретным женщинам, содействие в трудоустройстве, лечении, воссоединении с семьей. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 10, в Гродно и Гомеле 12 выше нуля, в Бресте, Могилеве и Минске плюс 11. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – министр информации Беларуси Дмитрий Ежук. США прорабатывают механизм возврата замороженных белорусских средств. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года. День народного единства, что стоит за датой 17 сентября для белорусов. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.

0: Аналитика. Мнение экспертов. События в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и в Беларуси, и за ее пределами. Я напомню, на нашем сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» на протяжении этого часа. Также напомню, что слушать нас можно онлайн на сайте alfaradio.by. Ну и, конечно же, готов представить сегодняшнего гостя. Это министр информации Республики Беларусь Дмитрий Александрович Жук. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что ж, начнем с темы, которая активно обсуждается в средствах массовой информации. Очередной раунд белорусско-американских переговоров в Минске. Глава государства Дворца независимости приветствовал представителей команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коллом. Вот на старте, прежде чем о деталях поговорим, в целом, Дмитрий Александрович, на ваш взгляд, какой, скажем так, внешней политики придерживается наша страна и что показывают вот такие честные, открытые переговоры и шаги на встречу друг другу, вот в отношениях к Соединенным Штатам Америки?
2: Знаете, действительно, переговоры с американцами всегда вызывают интерес. Это интерес и у нас в обществе, да, понятный интерес. Точно. Интерес за пределами нашей страны и интерес тех, кто смотрит на это с точки зрения, скажем так, неприятие этих переговоров. Так вот, я вчера внимательно читал разные, скажем, комментарии, отзывы и наших откровенных врагов беглых, да, и наших соседей с Российской Федерации, аналитиков, известных политологов с именем, журналистов. И вы знаете что? Я словился на какой мысли. Вот они исходят из каких-то своих конспирологии, чаяний, желаний, надежд. У каждого свой какой-то вектор в приоритете. Но вот за всем этим лесом мнений было не разглядеть самого важного, что наш президент Александр Лукашенко на этих переговорах исходит для нас, белорусов, абсолютно с понятных, я бы даже сказал, незамысловатых вещей. Он отстаивает интересы нашего народа, белорусского народа, и нашего государства. И исходит в переговорной позиции именно из этих интересов. Все, когда ты вот это берешь и кладешь в парадигму, то вся пирамида, она очень, как это, логично выстраивается, и тогда все понятно. И тут разговор про те 44 или 43 миллиона, которые подмерзли в американское. Да, и мы видим, что и американские партнеры по переговорному процессу слышат и реагируют на президентские слова. И это, скажем, такой хороший индикатор, я бы так сказал, желание двигаться навстречу друг другу. Ну и самое важное, мы в этом переговорном процессе исходим из тех точек, где наше движение может быть взаимовыгодным. Да, конечно, есть масса вопросов, которые, скажем так, не сходятся у нас и по каким-то идеологическим, политическим взглядам. Но всегда ведь сотрудничество строится именно на тех точках, которые общие. И от этого идет общий разговор. И даже если есть какие-то противоречия, все равно нужно разговаривать.
1: Кстати, вот говоря опять же о точках соприкосновения, мы видим, уже затронули эту тему, о том, что президент в интервью с журналистом уточнил важный момент по поводу, вот, должок верните, да, 43-44 миллиона долларов застряли. Мы видим, что действительно этот процесс идет. Хотел бы все-таки, наверное, еще акцентировать внимание на то, о чем говорил президент, о том, что договоренности, которые, опять же, вот, достигнуты, всегда должны выполняться. О чем говорит глава государства? И мы, опять же, с вами, конечно же, прекрасно понимаем, что то, что касается стороны Беларуси, всегда, если что-то заявляет глава государства, если что-то заявляет наша страна, это всегда будет исполнено. Почему президент вот так, опять же, четко проговаривает про договоренности?
2: А это очень важный сигнал в общество, на самом деле. Да, мы действительно знаем, если мы пообещали, мы будем делать. Не всегда партнеры по переговорному процессу, по экономическим отношениям, ну, твердо придерживаются того, о чем договорились. И президент, абсолютно понимая, о чем говорит в деталях, нам-то это неизвестно, конечно, но он-то в деталях знает, о чем говорит, обратил внимание американской стороны вот на этот аспект. Если хотите, это может быть и о тех же деньгах, которые подмерзли где-то, застряли, да. Это может быть о других вопросах. Но на что бы я обратил внимание наших слушателей и зрителей, это на то, что в этой встрече принимал участие наш премьер-министр. И это очень важный аспект. То есть мы можем четко понимать, что мы уже на данном этапе говорим об экономических, реальных экономических проектах, реальных экономических шагах. Mm-hmm. Вот это, скажем так, уже есть результат.
1: Кстати, вот еще одна тема. Президент публично развенчал фейк о так называемых политзаключенных. Тоже в публичном пространстве эта тема активно обсуждается. Мы видим, что президент четко, детально проговорил этот вопрос, заявил, что это абсолютно неправда. Почему, вот опять же, важно в публичном поле об этом говорить? Почему об этом говорит президент? Чтобы исключить какие-то инсинуации, вот как вы говорите,
2: читаете? Ну, вы знаете, да? Мы чудесно осознаем, что американцы люди прагматичные. Они, как никто другой на этой планете, считают деньги, умеют это делать. И зачастую вот эти экономические, имущественные, финансовые, какие угодно интересы, стоят выше, скажем так, иных интересов. Я так очень дипломатично. Так вот, прикрывая свои вот эти шаги, не всегда принимаемые мировым сообществом, они, скажем, камуфлируют это под защиту свободы слова, под распространение демократии и прочее. Вот это тот же элемент, скажем так, которым и может быть американская сторона, ну и уж вовсю наша беглая оппозиция пользуется. Ай-яй-яй, режим посадил много людей. Да еще за их взгляды. Ни в коем разе все те, кто находится в заключении, им вынесены судебные приговоры по уголовным статьям. У нас нет ни одной политической статьи в Уголовном кодексе.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Будем, конечно же, наблюдать. И, конечно же, я уверен, что к этой теме будет пристальное внимание и впредь. Следующая тема касается нашей страны. Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года. Уже и вот известны даты. Конечно же, напомню, что нынешний год для ВНС является юбилейным. Исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года. Дмитрий Александрович, мы видим, что наша страна, конечно же, такие достаточно серьезные изменения, да, вот проходит в историческом плане. И что изменилось, во-первых, вот за 30 лет, да, с даты проведения первого собрания в октябре 96 года, ну и какой наша страна вот подходит к третьему заседанию 7-го Всебелорусского народного собрания?
2: Страна изменилась за эти 30 лет. Ведь 30 лет истории ВНС – это 30 лет истории независимости, суверенитета нашей страны под руководством главы государства. И если мы будем вспоминать первое ВНС, там даже были, наверное, участники, не употреблялся термин «делегат», да, то там мы, наш народ, определял политическую модель и устройство политическое государство и наделял своей поддержкой еще раз избранного главу государства на более весомое полномочие, которое позволило ему в дальнейшем выстроить вот ту политику и в экономике, и в социальной сфере, и во внешней политике, которая дала результат. Мы сегодня живем совсем в другой стране с точки зрения уровня жизни, с точки зрения ощущения себя в этом мире. Мы понимаем свое место, свою позицию. Мы ощущаем себя людьми, которые живут в собственной суверенной стране. Тогда, в середине 90-х, по собственному опыту могу сказать, не было такого ощущения. Да и уверенности в завтрашнем дне особой не было. Она была разрушена после развала Советского Союза. Молодого поколения они не понимали, какое будущее ждет. Сегодня наши молодые ребята четко знают, что у них есть определенные гарантии, что они живут в понятной им парадигме законодательной, экономических процессов. Они получают образование, они имеют право на медицинское обслуживание. Вот то, что мы произносим, и для нас кажется это обычной в многих государствах, даже наших соседей, увы, к сожалению, отсутствует. Вот этим и отличается. Ведь посмотрите, всегда на всенародном собрании принимались стратегические решения, определялись курс и стратегические направления развития экономики и общества. Вот и сегодня мы уже имеем конституционный, уникальный для политических систем Европы орган, который мы, белорусы, скажем так, выстрадали, неправильное слово будет, да, который вызрел в нашем обществе, да, и президент очень четко уловил запрос общества вот на создание еще такого общенародного, именно общенародного представительного органа, который бы определял стратегическое развитие страны.
1: Кстати, вот вы действительно затрагиваете очень важную тему, что вызрело, и сейчас на данном этапе в нашем обществе мы понимаем, что Всебелорусское народное собрание уже по-другому воспринимается. Вот на ваш взгляд, те стратегические направления развития общества и государства, вот как они воспринимаются нашим белорусским обществом? Потому что мы видим, амбициозные задачи очень стоят, они выполняются, и общество пристально следит за тем, что происходит.
2: Вы знаете, у нашей власти и у главы государства прежде всего сегодня есть большой кредит доверия от граждан, от людей. И это не только цифры на избирательных участках. Mm-hmm. Это еще цифры тех масштабных социологических исследований, которые публикуются вот буквально на прошлой, на этой неделе. Вопрос, цифры очень-очень интересные, с одной стороны. С другой стороны, во многом для меня, допустим, ожидаемые. Но и они порадовали чем? Что это, во-первых, очень широкая выборка по всей стране. И мнение людей, скажем так, сконцентрированных чаяния, желания, то, что вот прослеживается сквозь эти цифры социологии, на мирном, созидательном будущем нашей страны. Вот это важно. Важно. И ведь не зря первое, чем мы гордимся, и главная ценность – мирное небо над головой. Потому что вот это есть основа любых дальнейших наших действий развития. И это очень цифра выше 80%, 82%. Это прекрасная цифра. То, что люди осознали, с другой стороны, уязвимость, если мы не будем сильными, если мы не будем крепкими экономически, если мы не будем сильными в плане обороны, если мы не будем единой нацией. То, о чем президент говорил недавно – на вручении государственных наград, по сути, вот это мероприятие открыло череду, скажем так, мероприятий, которые будут приурочены к Дню народного единства. Мы в шестой раз отмечаем, вот 5 лет назад впервые. И этот праздник уже входит. Не скажу, что окончательно он уже обрел свою атрибутику, традицию, но он уже принят людьми, и мы четко понимаем, зачем он нужен нашему обществу.
1: Кстати, вот говоря о результатах социсследования по вопросам социально-экономического развития Беларуси, которые, напомню, презентовали в Минске, хотел бы, наверное, прежде чем несколько вот тем еще проговорим, коснуться в целом, скажем так, социсследования как инструмент стратегического планирования. Можно говорить о том, и чтобы наше белорусское общество это понимало, что результаты социсследования, да, они не просто опубликованы, мы здесь их обсудили, а они будут в дальнейшем применяться вот опять же для таких достаточно серьезных стратегических решений?
2: Безусловно, социология всегда была основой для нормальной власти, для принятия тех или иных решений, корректировки курса, может быть. Она высвечивала те проблемы, которые существуют, безусловно. Она высвечивала те желания, которые есть в обществе, те запросы, на которые должны отвечать. Но вот давайте, вот газета, все-таки привык к газете. Цифры, которые меня очень-очень порадовали. Порадовали. Кто бы что ни говорил, но 82% белорусов, чуть больше, не хотели бы переезжать с того населенного пункта, в котором они живут. Правда, это говорит о том, что им уютно, хорошо, что у нас по всей стране, в принципе обеспечены условия, комфортные условия для жизни, для того, чтобы создавать семьи, растить детей, работать, добиваться чего-то. И посмотрите, эта цифра очень коррелируется с другой цифрой. Более 70% хотели бы, чтобы и их дети жили там. А это еще говорит о том, что в принципе нам удалось выровнять уровень жизни, в принципе выровнять по территории всей страны. Не стремятся все в столицу так вот, как было когда-то. Вот тренд очень хороший. И здесь же еще одна цифра. Что 71% белорусов говорят о том, что экономический уровень развития их региона, их населенного пункта высокий, хороший. Вот это результат политики. Да, там есть цифры от 60, но это все равно очень высокие цифры. Это довольство ЖКХ, там, другими услугами. Но вы знаете, мы, белорусы, стали привередливые.
1: Капризные, это точно.
2: Да, капризные в сфере, скажем так, комфорта жизни. Но, тем не менее, все равно более 60% этот уровень устраивает. Да, есть те, кому что-то не нравится. И это нормально. Особенно в разрезе регионов вот эти цифры есть. Да, вот здесь общие цифры по стране были обнародованы, но они же есть в разрезе регионов. Это как раз-таки те индикаторы для местной власти, на которые следует, учитывать в дальнейшей работе.
1: Кстати, вот говоря, опять же, уже завершая эту тему, завершая тему социсследований, на ваш взгляд, скажем так, вот эта практика и, скажем так, опубличивание этой информации, да, потому что давайте говорить прямо, мы широко об этом говорим, какую роль она играет, вот опять же, в обществе нашем, потому что, ну, давайте говорить прямо, это бьет, скажем так, по нашим оппонентам, которые раздувают, опять же, всевозможные фейки в адрес нашей страны, да, вот опять же, там, допустим, более 98% белорусов не хотели бы уезжать на ПМЖ за границу, результаты исследования говорят. Нам все время пытаются по ту сторону информацию забросить абсолютно любую. Вот какую роль играют социсследования и в информационной войне в том числе?
2: Ну, здесь два аспекта. Первый аспект, даже чисто психологический. Любому человеку интересно сравнить свое мнение с мнением окружающих. Да? Одно дело, когда ты знаешь, как думают члены твоей семьи, люди, с которыми ты вместе работаешь. А другое дело, вот примерить свое ощущение жизни в целом на, скажем так, ощущение общества в целом. Это очень важно. И если это совпадает, а в большинстве случаев, если социология сделана качественно, результаты коррелируются, то человек, скажем так, уверен, становится более уверенным в себе. И это очень важно для развития общества, страны, экономики. То есть он более заточен на результат. Он ощущает себя, скажем так, очень уверенно в своей стране. Его мнение важно. Это раз. Что касается оппонентов. Не для них мы эту статистику... собирали. Не для них мы опрашивали людей. Мы опрашивали людей для того, чтобы улучшить собственную жизнь. А то, что уровень поддержки власти, а именно об этом говорит вся социология, если обобщать, которая была опубличена, ну что ж, ребята, ну вы в меньшинстве, научитесь это принимать. И очень жаль то, что вы когда-то приняли опрометчивое решение и остались без родины. Но это ваши проблемы.
1: Ну, точно, это уже свершившийся факт. Спасибо огромное за мнение. Прервемся буквально несколько минут в нашем эфире. В эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей и прогноз погоды прозвучит. Затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательная.
3: Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Уругваем. Соответствующий указ президента закладывает основу для углубления двусторонних отношений. Документ предусматривает помощь бизнесу двух стран, оперативный обмен информацией о торговых возможностях и расширение поставок товаров. Белорусские парламентарии накануне открыли новый законотворческий сезон. В числе ключевых ориентиров – Палата представителей, оперативное обеспечение интересов граждан и защита суверенитета. Депутаты намерены максимально задействовать свои полномочия для реализации принимаемых решений. Белоруссия и Венесуэла обсудили реализацию проектов в промышленности. Данную тему, в числе других, рассмотрел чрезвычайный полномочный посол нашей страны в Венесуэле Дмитрий Деревинский с вице-президентом по вопросам планирования, министром планирования Венесуэлы Рикардо Хосе Менендесом Приета. Национальную экспозицию Беларуси представят на Экспо-2027 в Белграде. Вопросы подготовки и участия в международной специализированной выставке урегулированы постановлением Совмина, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Напомню, международная специализированная выставка Экспо-2027 пройдет в Сербии с 15 мая по 15 августа 2027 года. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 10, в Гродно и Гомеле 12, выше нуля, в Бресте, Могилеве и Минске плюс 11. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные.

0: «Будни». В эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни» здесь, в этой студии. Продолжаем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит в Беларуси за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by, на главной странице нашего сетевого издания, есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире «Альфа-радио» до финала этого часа. В гостях у нас сегодня Дмитрий Александрович Жук. Дмитрий Александрович, следующая тема. Видеохостинг YouTube заблокировал канал «Радио Столица», первый канал белорусского радио, «Радио Культура Бай». И, конечно же, напомню, что во время прямой трансляции ток-шоу по существу, телеканал СТВ, прямо вот блокировка на YouTube прямой трансляции, которая, кстати, программа была посвящена Дню народного единства. Что происходит? Причины блокировки каналов на момент публикации отмечается нарушение правил YouTube. Удалили для защиты сообщества. От чего защищаются сообщество YouTube?
2: YouTube никогда никого не защищает. В первую очередь свое сообщество. Скажите, мы ведь правда с вами разговаривали, что это будет происходить? Вот да. В этой же студии.
1: Конечно.
2: Поэтому удивляться, ну, точно не стоит. Хвататься за голову и истерить тем более. Это как раз-таки та реакция, возможно, от которой ждут. Угу. Мы с вами много раз обсуждали в этой студии, и вы не только со мной, а с другими гостями, о том, что идет информационная война. И эта война ведется очень жестокими методами. YouTube – это американская платформа, то есть чужая территория. Угу. Они поступают так, как они считают нужным. То, что это цензура, то, что это нарушение прав и свобод, в первую очередь той же свободы слова, о которой они кричат на каждом углу, но это очевидные вещи. Вопрос в другом. Насколько мы готовы адаптироваться к вот этим жестким правилам ведения этой информационной войны на чужой территории? Я вам скажу, мы адаптировались. И уже, вы же помните, что и в апреле сносили канала, даже 4 канала наших ведущих СМИ. И я вам скажу, что сегодня работа другими методами и способами на той же платформе, которая на самом деле дает неплохие возможности, и там много наших граждан, да? Очень много наших граждан. А, поверьте, уже тот ущерб, который был нанесен вот этим сносом каналов, нивелирован. То есть аудитория восстановлена. И я вам так скажу, нам просто нужно, скажем так, разрабатывать и внедрять другие методы работы на этих платформах. Что наши белорусские СМИ делают. И не только СМИ, а еще и граждане. Кстати, огромное спасибо тем блогерам с реалистичной, патриотичной точкой зрения, которые ведут свои каналы на вот этих платформах. Да, это не, скажем так, дружественная среда. Мы это прекрасно знаем и понимаем. И стратегия здесь не может быть, скажем так, однобокой, одноплановой. И уж тем более, скажем так, сводить все, не пущать и закрывать. Ну, наверное, не самый рациональный момент в данной ситуации. Но еще раз повторюсь. Если это будет угрожать национальным интересам действия таких платформ, то у государства есть способы, скажем так, защитить граждан от этого влияния. Угу. Пока мы этого, скажем так, не наблюдаем массово и агрессивно, но, скажем, наши СМИ и не только СМИ находят способы работы на этих платформах. Угу. Да, к сожалению, идет информационная война. По жестким правилам.
1: Кстати, вот говоря, опять же, об информационной войне, мы видим, что сейчас, на данном этапе, опять же, Министерство информации призывает пользоваться теми ресурсами, которые находятся, скажем так, на территории нашей страны. Вот что получают граждане, да, когда переходят, скажем так, на тот же видеобело.бай и регулярно смотрят там программы, которые, кстати, наша программа выйдет там, и в целом контент, который собирает, скажем так, аккумулирует контент, который производится здесь у нас в Беларуси, на одной площадке. Потому что, да, вот вы правильно говорите, идет информационная война, но, вот скажем так, что получает обычный пользователь, обычный обыватель, когда он начинает смотреть, анализировать и включаться в повестку именно посредством своих ресурсов белорусских?
2: Смотрите, идет импортозамещение во всех сферах, в том числе информационной. Вот мы создали, государство создало вот этот сервис «Видеобел». он гарантированно обеспечит белорусов достоверной информацией. Ведь это, правда, обязанность власти. Mm-hmm. Власть ее исполняет, эту обязанность. А то, что это импортозамещение должно произойти в нашем с вами сознании, должно произойти. На это потребуется какое-то время. Но у нас на сегодня есть действенная платформа, которую мы развиваем. И я вам скажу, она набирает популярность. Набирает популярность по количеству просмотров, по количеству, уже цифры весьма внушительные. И самое важное, мы сумели создать альтернативу здесь, внутри нашей страны. Это очень важно. Был когда-то шаг, было решение, поддержанное указом президента. Все это работает сегодня, будет развиваться, будут развиваться сервисы, он станет более доступным, уже можно скачивать приложения в определенных платформах, к которым белорусы привыкли. Можно смотреть через интернет на сайте, будут другие способы, но сегодня все наши государственные СМИ полностью в онлайн-режиме там вещают. Я имею в виду телевизионные каналы прежде всего. Да и правильно вы сказали, и ваши программы там размещаются, и других наших серьезных центральных СМИ. Тот видеоконтент, который создается, он есть, и самое важное, он защищен вот от таких хакерских, я бы сказал, пиратских действий извне.
1: Ну что ж, спасибо огромное. Еще одна тема, конечно же, не могу не коснуться этого вопроса. День народного единства. Мы в преддверии этого праздника встречаемся с вами здесь, в этой студии. Два вопроса. Первый вопрос — это тема этноцида белорусского народа. Вы знаете, скажем так, за последние годы тема эта звучит по-новому. И мы по-новому, наверное, ее и переосмысливаем, осмысливаем. И, конечно же, и в средствах массовой информации тема этноцида звучит уже более активно. Почему так происходит? Почему важно эту тему озвучивать, говорить о ней, не стесняясь?
2: Это часть нашей истории, чтобы она не повторилась. Это почему нужно говорить. Да, на протяжении 20 лет под польской оккупацией, практически 20 лет, белорусы уничтожались как этнос. Не в физическом плане. Уничтожалась их национальная идентичность и самосознание. Польша смотрела на усходни Кресы как на регион сырьевой, если хотите, в том числе и человеческих ресурсов. Здесь был инструмент осадничества. Очень много программ, кстати, на СБТВ выходит по этой теме. И Вадим Францевич Гигин про это очень доступно рассказывает. Но нам нужно четко понимать, нашу нацию разделили, и поэтому мы сегодня отмечаем воссоединение, это раз, народа белорусского, два, мы отмечаем то, что мы сегодня являемся единым народом, единой нацией, и то, что мы выстроили свое суверенное государство. И самое важное, мы в этом государстве сами принимаем решение, как нам жить. А не поляки, либо кто-то еще другой, как было тогда. Но даже посмотрите, к 1939 году были закрыты все белорусские школы на нашей территории. А их было несколько сотен. И так далее. Язык уничтожался. Называть себя было нельзя. Белорусы не могли получить должности. Как вы думаете, тогда большая миграция была с Западной Белоруссии, да и с Западной Украины, кстати, тоже. В Европу, в Канаду люди уезжали, молодые люди. Почему они уезжали? Они не могли оставаться жить на своей земле. Их отсюда вытесняли. Ну и потом открыли в Березе, Картузской, концлагерь. Первый на территории Европы. Это что? Как не этноцид? Это этноцид. И очень хорошо, что мы сегодня про это говорим громко, и в нашем сознании появилась наконец-то реалистичная оценка того периода, и звучит она сегодня как предостережение на будущее.
1: Ну что ж, спасибо огромное. И уже второй вопрос, который касается современного Дня народного единства. Вы правильно отметили, что 5 лет назад этот праздник вошел в череду государственных праздников. В 6-й раз мы будем его отмечать. Что изменилось вот за эти годы? И, скажем так, мы видим, что в преддверии Дня народного единства огромное количество мероприятий. И акция «Беларусь один», и опять же, пульс страны в преддверии, все-таки, я считаю, да, проехал по всей стране. Огромное количество, но не хочется никого обидеть здесь. Все, как ты знаете, единым таким фронтом информационным организовывают какие-то мероприятия, какие-то акции, диалоговые площадки. Вот какими мы подходим к этому Дню народного единства сейчас в современных реалиях?
2: Вы знаете, наше общество к этому Дню единства подходит более сплоченным, чем было 5 лет назад. Вот это факт очевидный. Мы осознаем то, что в сплоченности наша сила. Это подсказывает и опыт наших, допустим, южных соседей. Все началось с внутреннего раскола, завершается войной, катастрофой. Катастрофой и для людей, и для нации в целом украинской. Мы не вправе допустить этого на своей земле. Ну и самое важное, если мы говорим о том, что этот праздник потихонечку уже входит в нашу жизнь, вошел, он принимается обществом. Сказать, что полностью, вот там, допустим, как те праздники, которые устоявшиеся наряду там с 9 мая, Днем освобождения, да, конечно, этот праздник молодой. Еще выработается своя атрибутика в обществе. Она уже вырабатывается, мы ее уже с вами замечаем. Это и патриотические марафоны, это и встречи с людьми, это и молодежные форумы, да, которые проходят, встречи с молодыми людьми. Ведь это делается для них, им жить в нашей Беларуси. И очень хочется, чтобы и молодежь осознала и поддержала вот этот вектор на сплочение. Сплочение нации вокруг лидера, вокруг государства, да, как есть. Ведь посмотрите, завоевать страну извне и покорить ее очень сложно. Как правило, всему предшествует раскол. Вот этот праздник очень вовремя появился в нашем календаре.
1: Ну что ж, спасибо вам огромное. Время наше подошло к завершению. Я напоминаю, что самые яркие цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 18 сентября. Памятник дважды Герою социалистического труда, выдающемуся авиаконструктору Павлу Осиповичу Сухому. Город Гомель. Открытие выставки в 14:30 в Гомельском государственном техническом университете.
1: Реклама. Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Александр Лукашенко накануне провел встречу с представителями команды Дональда Трампа во главе делегации спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Глава государства подчеркнул, Беларусь открыта для обсуждения с США любых вопросов. Напомню, по итогам состоявшихся ранее переговорных раундов, США уже сняли санкции с калийной отрасли. Беларусь начала отгрузку удобрений для штатов. Ограничения также были сняты с некоторых белорусских банков, Министерства финансов и отечественного авиаперевозчика.
1: Что касается вашего заявления о том, что мы можем обсудить и другие вопросы, вы знаете, мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и с стороны Соединенных Штатов Америки. Мы немало достигли соглашений, которые касаются сфер наших экономических отношений, поэтому я и пригласил премьер-министра, который буквально в нескольких фразах или словах проинформирует и вас, и нас всех здесь о реализации наших договоренностей.
0: Отмечу, двухдневный визит делегации из Соединенных Штатов в Беларусь продолжается. Сегодня планируется и подведение конкретных итогов. Белорусские парламентарии накануне открыли новый законотворческий сезон. В числе ключевых ориентиров Палаты представителей – оперативное обеспечение интересов граждан и защита суверенитета. В частности, в центре внимания – бюджетно-налоговый пакет документов, трудовой кодекс, изменения в законодательство об охране труда. Кроме того, открытие сессии связано сразу с четырьмя законопроектами, касающимися сельского хозяйства и земельного законодательства. Это мелиорация, ветеринарная деятельность, прослеживаемость животных и аквакультура. Беларусь и Венесуэла обсудили реализацию проектов в промышленности. Данную тему, в числе других, рассмотрел чрезвычайный полномочный посол Беларуси в Венесуэле Дмитрий Деревенский с вице-президентом по вопросам планирования министром планирования Венесуэлы Рикардо Хосемина де Самприета. Собеседники обсудили весь комплекс вопросов развития двусторонних отношений, включая ход реализации белорусско-венесуэльских проектов, прежде всего в промышленной и строительной сферах. Актуализированы планы действий государственных органов двух стран до конца этого года, а также график проведения мероприятий высокого уровня. Национальную экспозицию Беларуси представят на Экспо-2027 в Белграде. Вопросы подготовки и участия в международной специализированной выставке урегулированы постановлением Совмина, которое опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Заказчиком строительства павильона выступит Национальный центр поддержки экспорта, организатором культурной программы Министерства культуры. Напомню, международная специализированная выставка Экспо-2027 пройдет в Белграде с 15 мая по 15 августа 2027 года. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Витебске плюс 12, в Могилеве, Гродно и Бресте 13 выше нуля, в Гомеле плюс 15, в Минске 14 выше нуля. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны без существенных осадков. Таковы данные.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
0: Ты слушаешь

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Она совершает научное открытие и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Александр Лукашенко одобрил проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Уругваем. Соответствующий указ главы государства закладывает основу для углубления двусторонних отношений. Документ предусматривает помощь бизнесу двух стран, оперативный обмен информацией о торговых возможностях и расширение поставок товаров. Кроме того, Минск и Монтевидео создадут совместную межправительственную комиссию. Она займется координацией всех экономических проектов. На проведение переговоров по проекту соглашение и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел Беларуси. Необходимо остановить движение мира к глобальной конфронтации, заявил министр обороны Беларуси Виктор Хринин, выступая на 13-м Сяньшаньском международном форуме по безопасности. Нынешний форум в Пекине проходит в момент серьезных испытаний. Продолжается конфликт на территории Украины. Вооруженными противостояниями охвачен Ближний Восток. Усиливается военная активность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Происходит поступательная милитаризация Арктики, подчеркнул министр. Виктор Хринин в рамках форума озвучил конкретные предложения, которые могут способствовать нормализации ситуации в области международной безопасности. Минск практически отказался от новых крупных площадок и делает ставку на точечную застройку. При этом уделяется внимание выполнению социальных обязательств. Начинают строительство большого жилого района «Зеленый Бор» в Партизанском районе. Во Фронтинском застраивают микрорайон «Масяковщина». Запланировано возвести 260 тысяч квадратных метров арендного и социального жилья. К слову, что касается арендного жилья, требования к застройщикам изменились. Они обязаны сдавать квартиры под ключ с полной отделкой мебели и бытовой техникой. Вторую часть результатов масштабного комплексного республиканского социологического исследования сегодня презентуют в Минске. В числе вопросов второго блока – доверие населения политическим институтам, оценка работы местных органов власти, рассказал директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мыслевец. Ключевые акценты – это политическая зрелость и субъектность общества, высокий уровень доверия общества государству и политическому курсу главы государства, высокая значимость Всебелорусского народного собрания, а в целом позитивное восприятие деятельности органов местной вертикали. Участники социсследования также определили формулу политического успеха страны. Ее составляющие – это мирная жизнь, поддержка президентского курса, запрос на развитие и эффективность. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар 3 рубля 3 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде: сейчас в Бресте и Гомеле плюс 17, в Витебске 13 выше нуля, в Гродно, Могилеве и Минске 16 тепла. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба новостей.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Радіо. Радіо твоєго дня.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Белорусско-американские переговоры прошли накануне во Дворце независимости. У главы государства состоялся обстоятельный разговор с представителями команды Дональда Трампа. Во главе делегации спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. С белорусской стороны в переговорах также приняли участие премьер-министр, руководитель Комитета государственной безопасности и постоянный представитель Беларуси в ООН. Спектр обсуждаемых тем – вся повестка белорусско-американских отношений. В разговоре об осужденных Александр Лукашенко исправил термины и публично развенчал фейки.
6: Очень много разговоров перед нашей с вами здесь встречей по поводу освобождения, ну, как вы их называете, политзаключенных. Хотя я еще раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение. Никаких политзаключенных в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят, об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в 2 раза больше задерживаем людей. Я хочу вот публично вам сказать, что это абсолютная неправда. У нас нет такой цели вместо освобожденных людей отправлять новых людей в исправительно-трудовые колонии. Такой у нас проблемы нет. Мы это не делаем и делать не будем.
5: Вопросы экспорта строительных услуг обсуждают сегодня на совещании в правительстве. Премьер-министр Александр Турчин пригласил к обсуждению представителей профильных министерств и банковского сектора. В частности, рассматриваются механизмы участия белорусских строительных организаций в реализации строительных проектов на территории России, а также вопросы их экономической эффективности. Беларусь и Индонезия обсудили ход развития ключевых направлений сотрудничества. Чрезвычайный полномочный посол нашей страны в Индонезии Роман Романовский встретился с министром планирования национального развития Индонезии Рахматом Памбуди. Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества. Особое внимание уделили ходу реализации дорожной карты развития ключевых направлений сотрудничества между Республикой Беларусь и Республикой Индонезия на 2026-2030 годы, а также практической проработки совместных экономических и инвестиционных проектов. И в завершении выпуска сегодня весь олимпийский мир празднует день рождения 3-кратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе и 7-кратного чемпиона мира Александра Медведя. Почетный гражданин Минска, знаменосец на Олимпиаде как делегации сборной Советского Союза, так и сборной Белоруссии, через всю жизнь пронес любовь к родной стране и добивался успеха ради нее. Уже сегодня на могиле легендарного спортсмена будет открыт памятник Александру Медведю. Отмечу, каждый год в нашей стране проходит международный турнир по борьбе в серии Гран-при памяти спортсмена. И о погоде. Сейчас в Витебске плюс 15, в Могилеве и Минске 18 выше нуля, в Гродно плюс 17, в Бресте 19 тепла, в Гомеле плюс 20. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны ожидается переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Яна Цидик, служба.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. Медиаизмеритель. Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 18 сентября. Памятник дважды Герою социалистического труда, выдающемуся авиаконструктору Павлу Осиповичу Сухому. Город Гомель. Открытие выставки в 14:30 в Гомельском государственном техническом университете.
1: Реклама. Альфа-радио. Слушай свое. Беларусь.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какую уникальную операцию провели белорусские кардиохирурги, как вода влияет на работу мозга и почему организму так нужен витамин D. Сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цидик. Здравствуйте. Белорусские врачи впервые провели сложную операцию на клапане сердца. Пациентке установили трикуспидальный клапан внутри протеза корректора, который был имплантирован более 40 лет назад. Проводить еще одну обычную операцию на сердце было слишком рискованно. Врачи учитывали сопутствующие заболевания пациентки и высокое давление в легочной артерии. Поэтому выбрали другой способ. Без повторной большой кардиохирургической операции они установили новый клапан через сосуды с катетером, контролируя его движение с помощью рентгена. Главная особенность операции в том, что новый клапан впервые в Беларуси установили непосредственно в протез-корректор, который уже находился в сердце пациентки. Употребление воды может влиять на активность отдельных зон мозга и некоторые когнитивные показатели. К такому выводу пришли исследователи из Пекинского университета. В испытании участвовали 64 здоровых студента от 18 до 23 лет. После 12-часового ограничения воды их разделили на 4 группы. Одни выпили 500 мл воды, другие 200 и третьи 100 мл, а контрольная группа вовсе не пила воду. Затем ученые оценили уровень гидратации, провели МРТ мозга и когнитивные тесты. Исследование показало изменение активности в областях мозга, связанных с вниманием, памятью, принятием решений и обработкой информации. Витамин D3 может уменьшать повреждения сосудов и почек, связанные с обструктивным апноэ сна. Эксперимент провели на 56 крысах, у которых моделировали характерную для апноэ периодическую нехватку кислорода во время сна. Часть животных также имела дефицит витамина D, а некоторым в течение 14 дней давали витамин D3 в двух разных дозах. Ученые оценивали показатели работы внутренней оболочки сосудов и состояние тканей почек. Сочетание тяжелой нехватки кислорода и витамина D3 приводило к наиболее выраженным нарушениям. Повышались маркеры воспаления и повреждения сосудов, а уровень оксида азота, необходимого для нормального расширения сосудов, снижался. Добавление витамина D3 ослабляло эти изменения, причем более высокая доза оказалась эффективнее низкой. Однако ученые подчеркивают, исследование проводилось только на животных, поэтому переносить полученные дозировки и результаты на людей пока нельзя. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому на правильный становись ты путь. Многоразовый стакан бери, пластик забудь. Сортируй.

0: будет четко.
1: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
2: 17 сентября – День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире – наше будущее.
3: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
1: Нет.
0: Это самые травмоопасные виды спорта.
1: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
0: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
2: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
0: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
1: Наличие страхового полиса.
3: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
1: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
3: Подходит.
0: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
2: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: По горизонтали. Умение предвидеть события в будущем. 20 букв.
1: Предусмотрительность.
4: Верно.
5: Минск и Вашингтон согласовали промежуточный договор. Об этом заявил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Накануне Александр Лукашенко на переговорах с делегацией США подтвердил открытость белорусской стороны к обсуждению любых вопросов. Единственное, и это не требование, а просьба, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и со стороны США, подчеркнул Александр Лукашенко.
6: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
5: Министр обороны Беларуси озвучил конкретные предложения, которые могут поспособствовать нормализации ситуации в области международной безопасности. Виктор Хренин принимает участие в 13-м Синьшанском международном форуме по безопасности в Пекине. По словам главы белорусского оборонного ведомства, необходимо остановить движение мира к глобальной конфронтации. Также международное право должно быть обязательным для всех и не допускать произвольного толкования. Виктор Хренин отметил, что особое внимание требует уделить проблеме развития новых технологий, а также разработать единые юридические и моральные правила их применения. Кроме того, следует признать, что к основным задачам современных вооруженных сил относится не только вооруженная защита государства, но и предотвращение конфликтов. Министр обороны Беларуси уверен, что главным условием стабильности международных отношений является уже не баланс военной силы, а солидарная ответственность и взаимное доверие. Беларусь и Колумбия намерены развивать отношения в сфере медицинского партнерства. Онлайн-конференция, посвященная взаимодействию двух стран, прошла при поддержке посольства нашей страны в Боливарианской республике Венесуэла и по совместительству в Республике Колумбия. По итогам обзора колумбийского рынка здравоохранения белорусские эксперты представили перспективное направление сотрудничества. Это медицинская техника и мебель, фармацевтика, лабораторные системы и медпродукция нового поколения. По итогам встречи стороны наметили конкретные шаги в реализации новых совместных проектов. Был отмечен высокий потенциал и взаимная заинтересованность в расширении диалога. Уровень доверия президенту Республики Беларусь составляет 87,6%. Такие цифры были озвучены сегодня в ходе презентации второй части результатов масштабного комплексного республиканского социологического исследования. В числе вопросов второго блока – доверие населения политическим институтам, оценка работы местных органов власти. Респондентам также был задан вопрос, как они оценивают деятельность президента по ряду направлений развития страны. Так, по вопросу обеспечения безопасности внутри страны 90% опрошенных ответили, что оценивают деятельность главы государства как успешную. 8,9% затруднились ответить. Деятельность по сохранению мира в стране на фоне напряженной мировой обстановки как успешную оценивают 89,8%. и о погоде. Сейчас в Витебске плюс 18, в Гродно и Бресте 20 выше нуля, в Гомеле плюс 22, в Могилеве и Минске 19 выше нуля. Сегодня в Гродно синоптики обещают плюс 22-24, в Бресте днем от 24 до 26 тепла, в Витебске плюс 20-22, в Гомеле, Могилеве и Минске от 21 до 23 выше нуля. По большей части территории страны переменная облачность без существенных осадков. Таковы данные.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Признание заслуг и уважение к труду. Председатель Республиканской партии «Труда и справедливости» Александр Хижняк рассказал о традиции вручения госнаград в преддверии Дня народного единства.
2: Традиция действительно хорошая, и людям всегда нужно говорить спасибо. Людей надо благодарить и, безусловно, награждать государственными наградами, поощрять иными способами. Человеку важно, чтобы его заслуги были видимы, и за это была какая-то благодарность. И то, что эта традиция сохранилась, еще раз говорит о том, что важно по-доброму относиться к людям. Важно видеть и ценить их труд. И еще один акцент – это акцент на нашу внутреннюю и внешнюю политику, что мы занимаемся развитием своей страны на своей территории, и мы не ставим перед собой никаких целей по внешнему давлению и экспансии. И как раз-таки в преддверии этого важного государственного праздника, Дня народного единства, еще раз вот этот акцент, вот этот посыл о независимости, о целостности, о мирной жизни сегодня, наверное, это не просто важно даже для нас. Мы хотим показать и своим соседям в том числе, что рано или поздно проблемы, конфликты, они все равно должны закончиться, и нужно начинать общение, нужно видеть, слышать друг друга и с уважением относиться к позиции нашего государства. Я часто говорю о том, что огромнейшее количество контента, наверное, его наибольший объем все-таки посвящен теме конфликтов, войн и так далее. Правильно, Вадим, говоришь, что войны надоели белорусам, и Первая мировая война, Вторая мировая война, те события, о которых мы сегодня говорим в преддверии праздника, оккупация, значит, огромное горе для любого народа. Ну а те, кто высказывается, что мы каким-то являемся агрессором или планируем захват каких-то территорий, наверное, плохо знают историю, с одной стороны. А второе, наверное, обвинять хоть кого-то сегодня в тренде у многих политиков.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 18 сентября. Памятник дважды Герою социалистического труда, выдающемуся авиаконструктору Павлу Осиповичу Сухому. Город Гомель. Открытие выставки в 14:30 в Гомельском государственном техническом университете.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Понятие демократии переосмыслено. Председатель Республиканской партии «Труда и справедливости» Александр Хижняк высказался об очередной блокировке белорусских СМИ на YouTube.
2: Понятие демократии давно уже переосмыслено многими, но разблокируют, значит... Правильно канал работает, значит, смотрят люди его, значит, вызывает это у определенных оппонентов, не скажу даже, что это боязнь, злобу, наверное, определенную, и очередная попытка нагадить на своих ресурсах. Надо размещаться, и надо размещаться уже давно. И не только гарантии сохранения контента, но прежде всего для тех слушателей, подписчиков, тех, кто пользуется информацией. Ну, сегодня надо сказать, что в Беларуси контент изменился. И бывая в различных эфирах, например, мне ни разу не запрещали высказывать свою точку зрения по тому или иному вопросу. И не только мне, но точки зрения звучат сегодня действительно разные.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: Председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк рассказал об итогах республиканского социсследования.
2: Во-первых, это результат государственной политики по сельским населенным пунктам и малым населенным пунктам, малым городам. И результат, наверное, многолетний, потому что эти населенные пункты без внимания никогда не оставались. Я вам хочу сказать, что только сельских населенных пунктов в республике более 23 тысяч. Есть разные тенденции, разные у нас в областях ситуации, да, там, допустим, Гомельская, Витебская область, очень много малых населенных пунктов, где живет немного граждан. Но я хотел бы еще отметить, что вот на вот эту точку зрения очень серьезно влияет возможность людей, в том числе проживая в том же городе, да, иметь возможность построить дом в деревне, куда-то поехать. Это и наличие дачных участков с определенными строениями. То есть это не значит, что человек, он может и не готов переехать, но это не значит, что он не имеет возможности, значит, заниматься там своим индивидуальным жилым домом. Это тоже на самом деле очень важно. Но тот факт, что условия, там, вывоз мусора и так далее, не значит, что нет проблем в этой сфере. Это, на мой взгляд, говорит просто о том, что нужно продолжать совершенствовать эту систему и все-таки базовый набор услуг, комфортного проживания, для того, чтобы люди не чувствовали разницу, где он проживает. Это все-таки, наверное, будет и дальше способствовать вот этой тенденции.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
4: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил митрополита Минского и Заславского Вениамина, патриаршего экзарха всея Беларуси, с днем рождения. Православная церковь на белорусских землях имеет богатую историю. Сегодня плодотворное сотрудничество государственных органов и церковных институтов содействует укреплению основ общества и его духовному развитию, говорится в поздравлении. Ваше неустанное самоотверженное пасторское служение способствует упрочению православной культуры на нашей земле, пробуждению в сердцах людей любви, добра, милосердия. Александр Лукашенко пожелал митрополиту Вениамину здоровья, мира и Божьего благословения на многие лета. Пусть и в дальнейшем вам сопутствует успех в ответственном служении во имя христианских ценностей и процветания белорусского народа. Беларусь и США продолжат работу по решению остающихся вопросов. Об этом по итогам переговоров в Минске заявил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. По его словам, когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и снятие санкций с белорусских компаний, заявил Джон Коул. Он отметил, что нынешние переговоры в Минске были очень плодотворными. «Как обычно, я благодарю Беларусь и очень сильно благодарю президента Лукашенко», сказал спецпосланник США. Как сообщалось, по итогам нынешнего раунда белорусско-американских переговоров заявлено о планах США снять санкции с двух белорусских компаний УАО «Лакокраска» и концерна «Беллесбумпром». Белорусская техника очень популярна в Зимбабве, подчеркнул в интервью телеканалу ОНТ президент Зимбабве Эмерсон Мнангагва. На вопрос, знают ли простые зимбабвийцы о Беларуси или только на уровне подписей в контрактах, Эмерсон Мнангагва ответил: «Куда бы вы ни поехали, в каждой провинции, где есть трактор, это, скорее всего, Беларусь. Если посмотреть на технику в моем хозяйстве, большинство именно белорусского производства». Президент Африканской Республики признался, что по выходным работает на собственной ферме, а в его парке техники есть два трактора «Беларусь». Вторую часть результатов масштабного комплексного республиканского социологического исследования, которое касается общественно-политической тематики, презентовали сегодня в Минске. Социсследование проводил в июле-августе этого года Институт социологии Национальной академии наук Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований. В нем приняли участие 2045 респондентов. Согласно исследованию, 89,8% белорусов в целом чувствуют себя счастливыми. О глубинных причинах рассказала аналитик BC Светлана Олейникова.
1: Я бы сказала, это глубинные причины. То, что деятельность государства, власти, государственных институтов, она полностью попадает в ядро базовых ценностей белорусского общества. А это мир, порядок, безопасность, справедливость. И обеспечение государством вот именно вот этих ценностей через разные каналы, через там суды, через принятие решений, через разрешение, например, трудовых споров, милиция, правоохранительные органы, армия через поддержание порядка, защиту границы и так далее. Совет министров через реализацию государственной социально-экономической политики, через реализацию программы социально-экономического развития. То есть именно вот эти базовые ценности, они реализуются в политике государства. И, конечно, у каждого человека свои проблемы, их недостаточно, и чего-то хочется, и какие-то потребности наши не удовлетворены, и мы постоянно ищем какие-то новые горизонты, ставим новые цели, на что-то сердимся. Но именно вот эта гармония между ценностями политики государства, общим политическим курсом, вот она формирует, в принципе, вот это позитивное восприятие, самовосприятие общества.
0: И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле +21, в Могилеве и Витебске 19 выше 0, в Гродно и Минске 20 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается +19-21, в Могилеве +22-24, в Гомеле +24-26, в Бресте и Гродно 16-18 выше 0, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
2: Председатель Республиканской партии «Труда и справедливости» Александр Хижняк прокомментировал рекордный рост цен на топливо в Евросоюзе.
3: Стоимость топлива во всех товарах, работах, услугах присутствует, начиная от сельского хозяйства, перевозок, что для Европы в том числе является такой достаточно серьезной сферой. Да, выше 2 евро сегодня и больше 180 долларов на бирже по сравнению с весной 26 года подорожала тонна дизеля. И это говорит о том, что позиция стран, все-таки, опять же, стран НАТО, по тем действиям, которые были совершены, это не только отказ от более дешевых энергоносителей, от российского транзита, это ситуация с Ормузским проливом, это ситуация с дефицитом мощностей по переработке нефти, это и ситуация с атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы. Но это результат позиции, консолидированной позиции стран, которые фактически участвуют в этом конфликте.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Появился первый тизер Xiaomi 18 Pro с экраном сзади и обновленной камерой. Anker представила Sleep Lab Pro настольную умную колонку. И специалисты выпустили шлепанцы с подогревом и вибрацией для восстановления после тренировок. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Anker представила Sleep Lab Pro – настольную умную колонку, которая с помощью радара с частотой 60 Гц умеет отслеживать сон, используя показатели вроде частоты сердечных сокращений и дыхания. Кроме того, устройство способно определять стадии сна, то есть предлагает часть функций, которые сегодня встречаются в специализированных наушниках для сна, умных кольцах и часах. При этом Sleep Lab работает не только как трекер. Колонка воспроизводит звуки, которые успокаивают, а встроенная подсветка постепенно меняет интенсивность, помогая пользователю заснуть. Anker утверждает, что устройство также анализирует, какие сочетания звуков и освещения лучше всего работают для конкретного человека, чтобы впоследствии их можно было использовать снова. Xiaomi опубликовала первый официальный тизер серии Xiaomi 18 Pro. Компания, в частности, показала заднюю панель смартфона. Внешне она почти не изменилась по сравнению с Xiaomi 17 Pro и по-прежнему имеет дополнительный экран, встроенный в крупный блок камер. Вполне вероятно, в Xiaomi 18 Pro появится возможность создавать темы для второго экрана при помощи искусственного интеллекта. Если высветлить изображение устройства, то можно увидеть, что нижний объектив внутри блока получил прямоугольное окно перископического модуля. Публикация примечательна еще и подписью «Серия Xiaomi 18 Pro». Специалисты представили необычные шлепанцы, которые умеют нагреваться и вибрировать, помогая расслабить стопы после физических нагрузок. Главная особенность – съемные модули, которые магнитами крепятся к верхней части обуви. Именно они отвечают за трехуровневый нагрев и вибрацию. Температура может составлять от 42 до 47 градусов по Цельсию. Для большего комфорта и безопасности производители рекомендуют использовать шлепанцы в носках. Управлять новинкой можно через приложение, где настраиваются интенсивность нагрева и вибрации. Впрочем, менять режимы можно и без смартфона с помощью кнопок на самих модулях. Там же расположены световые индикаторы, которые показывают выбранные настройки и уровень батареи. Одного заряда аккумулятора хватает примерно на час работы, хотя точное время зависит от выбранных режимов. Шлепанцы будут доступны в черном и светло-бежевом цветах. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22:00.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
2: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
3: Топовая аналитика. Главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси 15 сентября подписал указ номер 315, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Восточной Республикой Уругвай. Международный договор направлен на создание основы для углубления экономических связей двух государств. Для этого соглашением определяются основные цели, среди которых содействие развитию взаимодействия между субъектами хозяйства вне сторон, обмену информацией о торговых возможностях и применимом законодательстве, расширению и диверсификации торговых потоков. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел. Беларусь и США согласовали промежуточный договор. Об этом заявил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Как сообщалось, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с делегацией США во главе с Джоном Коулом подтвердил открытость белорусской стороны к обсуждению любых вопросов. «Единственное, это не требование, а моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и со стороны США», сказал глава белорусского государства. Объем промышленного производства в Беларуси в январе-августе нынешнего года составил 146 миллиардов рублей или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню января-августа прошлого года. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете. Производство в горнодобывающей промышленности выросло на 2,7%, в обрабатывающей снизилось на 1%. По виду экономической деятельности, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, производство увеличилось на 7,5%. В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений на 1,86%. Белавия объявила о скидках до 50%. Билеты по промтарифу на все прямые регулярные рейсы из Минска, Гомеля, Могилева, Бреста можно купить сегодня и завтра на сайте авиакомпании. Вылет по промбилету возможен с 17 сентября по 27 марта включительно. Билет можно оформить как туда-обратно, так и в одну сторону. Количество мест ограничено. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 23, в Гомеле плюс 24, в Могилеве 21 выше нуля, в Витебске плюс 19, в Минске и Гродно 20 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 19-21, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 16-18 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ищенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: 17 сентября 1939 года – дата, которая воссоединила нашу землю. День народного единства – это символ нашей стойкости и любви к родной земле. Мы гордимся прошлым, бережем суверенитет и верим в счастливое мирное будущее Беларуси. Наша история – наша гордость.
0: Ты слушаешь «Альфа-радио».

0: Новости медицины 16+.
1: О том, какую уникальную операцию провели белорусские кардиохирурги, как вода влияет на работу мозга и почему организму так нужен витамин D, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. Белорусские врачи впервые провели сложную операцию на клапане сердца. Пациентке установили трикуспидальный клапан внутрь протеза корректора, который был имплантирован более 40 лет назад. Проводить еще одну обычную операцию на сердце было слишком рискованно. Врачи учитывали сопутствующие заболевания пациентки и высокое давление в легочной артерии. Поэтому выбрали другой способ. Без повторной большой кардиохирургической операции они установили новый клапан через сосуды с катетером, контролируя его движение с помощью рентгена. Главная особенность операции в том, что новый клапан впервые в Беларуси установили непосредственно в протез-корректор, который уже находился в сердце пациентки. Употребление воды может влиять на активность отдельных зон мозга и некоторые когнитивные показатели. К такому выводу пришли исследователи из Пекинского университета. В испытании участвовали 64 здоровых студента от 18 до 23 лет. После 12-часового ограничения воды их разделили.

гидратации, провели МРТ мозга и когнитивные тесты. Исследование показало изменение активности в областях мозга, связанных с вниманием, памятью, принятием решений и обработкой информации. Витамин D3 может уменьшать повреждения сосудов и почек, связанные с обструктивным апноэ сна. Эксперимент провели на 56 крысах, у которых моделировали характерную для апноэ периодическую нехватку кислорода во время сна. Часть животных также имела дефицит витамина D, а некоторым в течение 14 дней давали витамин D3 в двух разных дозах. Ученые оценивали показатели работы внутренней оболочки сосудов и состояние тканей почек. Сочетание тяжелой нехватки кислорода и витамина D3 приводило к наиболее выраженным нарушениям. Повышались маркеры воспаления и повреждения сосудов, а уровень оксида азота, необходимого для нормального расширения сосудов, снижался. Добавление витамина D3 ослабляло эти изменения, причем более высокая доза оказалась эффективнее низкой. Однако ученые подчеркивают, исследование проводилось только на животных, поэтому переносить полученные дозировки и результаты на людей пока нельзя. Яна Цидик, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
3: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
2: А батарейки? Их куда?
3: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
2: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
3: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси 15 сентября подписал указ номер 315, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Восточной Республикой Уругвай. Международный договор направлен на создание основы для углубления экономических связей двух государств. Для этого соглашением определяются основные цели, среди которых содействие развитию взаимодействия между субъектами хозяйства вне сторон, обмену информацией о торговых возможностях и применимом законодательстве, расширению и диверсификации торговых потоков. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел. Беларусь и США согласовали промежуточный договор. Об этом заявил спецпосланник США по Беларуси Джон Коул. Как сообщалось, накануне президент Беларуси Александр Лукашенко на переговорах с делегацией США во главе с Джоном Коулом подтвердил открытость белорусской стороны к обсуждению любых вопросов. «Единственное, это не требование, а моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и со стороны США», сказал глава белорусского государства. Объем промышленного производства в Беларуси в январе-августе нынешнего года составил 146 миллиардов рублей или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню января-августа прошлого года. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете. Производство в горнодобывающей промышленности выросло на 2,7%, в обрабатывающей снизилось на 1%. По виду экономической деятельности, снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом, производство увеличилось на 7,5%. В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений на 1,86%. Белавия объявила о скидках до 50%. Билеты по промтарифу на все прямые регулярные рейсы из Минска, Гомеля, Могилева, Бреста можно купить сегодня и завтра на сайте авиакомпании. Вылет по промбилету возможен с 17 сентября по 27 марта включительно. Билет можно оформить как туда-обратно, так и в одну сторону. Количество мест ограничено. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 23, в Гомеле плюс 24, в Могилеве 21 выше 0, в Витебске плюс 19, в Минске и Гродно 20 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 19-21, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 16-18 выше 0, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ищенко, служба новостей Альфа-Радио.

Альфа-радио. Для хорошего настроения. Для комфортной работы. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Появился первый тизер Xiaomi 18 Pro с экраном сзади и обновленной камерой. Анкер представила Sleep Lab Pro настольную умную колонку. И специалисты выпустили шлепанцы с подогревом и вибрацией для восстановления после тренировок. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Анкер представила Sleep Lab Pro – настольную умную колонку, которая с помощью радара с частотой 60 Гц умеет отслеживать сон, используя показатели вроде частоты сердечных сокращений и дыхания. Кроме того, устройство способно определять стадии сна, то есть предлагает часть функций, которые сегодня встречаются в специализированных наушниках для сна, умных кольцах и часах. При этом Sleep Lab работает не только как трекер. Колонка воспроизводит звуки, которые успокаивают, а встроенная подсветка постепенно меняет интенсивность, помогая пользователю заснуть. Анкер утверждает, что устройство также анализирует, какие сочетания звуков и освещения лучше всего работают для конкретного человека, чтобы впоследствии их можно было использовать снова. Xiaomi опубликовала первый официальный тизер серии Xiaomi 18 Pro. Компания, в частности, показала заднюю панель смартфона. Внешне она почти не изменилась по сравнению с Xiaomi 17 Pro и по-прежнему имеет дополнительный экран, встроенный в крупный блок камер. Вполне вероятно, в Xiaomi 18 Pro появится возможность создавать темы для второго экрана при помощи искусственного интеллекта. Если высветлить изображение устройства, то можно увидеть, что нижний объектив внутри блока получил прямоугольное окно перископического модуля. Публикация примечательна еще и подписью «Серия Xiaomi 18 Pro». Специалисты представили необычные шлепанцы, которые умеют нагреваться и вибрировать, помогая расслабить стопы после физических нагрузок. Главная особенность – съемные модули, которые магнитами крепятся к верхней части обуви. Именно они отвечают за трехуровневый нагрев и вибрацию. Температура может составлять от 42 до 47 градусов по Цельсию. Для большего комфорта и безопасности производители рекомендуют использовать шлепанцы в носках. Управлять новинкой можно через приложение, где настраиваются интенсивность нагрева и вибрации. Впрочем, менять режимы можно и без смартфона с помощью кнопок на самих модулях. Там же расположены световые индикаторы, которые показывают выбранные настройки и уровень батареи. Одного заряда аккумулятора хватает примерно на час работы, хотя точное время зависит от выбранных режимов. Шлепанцы будут доступны в черном и светло-бежевом цветах. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости.
1: 16+.
2: Привет. Участок М3 реконструируют. Как идут работы этой осенью? В Беларуси тестируют состав для асфальта, который защищает от солей. И мост на трассе Р2 в Кобрине откроют для движения уже завтра. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В Беларуси реконструируют участок трассы М3 Минск-Витебск. Ввод в эксплуатацию запланирован на май 2029 года. Предполагается расширение дороги до 4 полос, по 2 в каждом направлении движения. Предусмотрено цементобетонное покрытие. Это будет уже второй такой объект дорожной инфраструктуры республиканского значения на территории Витебской области. Путь, который обновляют, начинается от границы с Минской областью и заканчивается вблизи деревни Бабцы. С июня работа идет практически на всем его протяжении. Задействовано более сотни единиц техники и столько же сотрудников сразу нескольких организаций. Возле речки Студенки делаются временные объезды, выполняются и другие работы, которые влияют на пропускную способность и безопасность. Здесь появится новый мост и соответствующая транспортная развязка. По проекту дорога будет относиться уже к первой категории, то есть повышаются требования по безопасности. Магистраль пролегает через городской поселок Бегомль, где тоже ведутся дорожно-строительные работы, которые в том числе повысят комфорт для местных жителей. В частности, улучшится дорожная инфраструктура с двух сторон трассы, появятся пешеходные дорожки, современное освещение, цифровые панно. Остановки отделят от дороги островками безопасности, обустроят карманы для заезда пассажирского транспорта. Завтра в Кобрине откроют движение по реконструированному мосту на 228-м километре автодороги Р2 Столбцы, Вацевичи, Кобрин. Открытие запланировано на 12 часов. Напомню, мост закрыли на реконструкцию в июне прошлого года. Для пешеходов оборудовали понтонный мост. Автомобилисты были вынуждены пользоваться другим сооружением примерно в 3 километрах от моста, который реконструировали. Отмечу, до реконструкции грузоподъемность моста не соответствовала современным требованиям, а ширина проезжей части и тротуаров была недостаточной. В ходе работ параметры сооружения привели к нормативным значениям. На мосту также появился дополнительный лестничный марш и смотровая площадка, с которой можно будет увидеть реку Муховец, набережную Кобрина, православный собор и здание ЗАГСа. Реконструкция объекта проводилась в рамках государственной инвестиционной программы. Нефтебитумный завод проводит испытания специального защитного состава для асфальтовых покрытий. Сотрудники предприятия следят за тем, как состав поведет себя в экстремальных условиях, в том числе при зимней обработке солью. Тесты проходят сегодня на площадках открытого акционерного общества «Беларусь-Калий». Асфальтовые дороги здесь подвергаются постоянному высокому воздействию хлоридов калия и натрия. Дожди растворяют соляную пыль, создавая высококоррозионный раствор. Обычный асфальтобетон в таких условиях разрушается в разы быстрее. Солевой раствор буквально разрывает покрытие изнутри. Защитные составы предприятия «Нефтебитумный завод» создают на поверхности асфальта гидрофобную бесшовную пленку. Основная задача пропитки – не дать соляным растворам проникнуть внутрь асфальтобетонного покрытия. Получается идеальный стресс-тест продукции в экстремальных промышленных условиях. Виктория Клементенок, служба новостей «Альфа-Радио».

0: Радио. Радио твоего дня.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Нужно успеть объясниться любимым, нужно успеть всех, кто дорог, обнять. Жизнь хороша, только неповторима, нужно успеть в ней себя отыскать. Нужно любить, как бы ни было больно, нужно терять, чтобы снова найти. В жизни играть, но и жить каждой ролью, много дорог нужно в жизни.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Знаете, что объединяет бокс, хоккей, футбол, гимнастику и велосипед?
2: Нет.
1: Это самые травмоопасные виды спорта.
2: Как же быть? Ведь спорт – это же здорово!
1: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах – добровольное страхование спортсменов. Подходит для спортсменов и любителей, для взрослых и детей, для вас.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Знаете, что общего у всех предусмотрительных людей?
2: Наличие страхового полиса.
4: 14 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ об официальных геральдических символах Службы безопасности президента Республики Беларусь. Документом вносятся изменения в указ президента от 17 марта 2004 года номер 137 об учреждении официальных геральдических символов Службы безопасности президента Республики Беларусь. В новой редакции излагаются положения об эмблеме Службы безопасности, изображении эмблемы Службы безопасности, описание знамени Службы безопасности. Дополнительно учреждается нагрудный квалификационный знак Службы безопасности. Нагрудный знак учреждается в трех классах, соответствующих классам квалификации. Более 80% белорусов ощущают себя гражданами Беларуси, суверенной и независимой страны. Об этом заявил директор Института социологии Национальной академии наук Николай Мыслевец, презентуя результаты республиканского социологического исследования, которые касаются общественно-политической тематики. Как было подчеркнуто, это символично накануне празднования Дня народного единства. Такая самоидентификация говорит о том, что перспективные планы, которые мы намечаем, могут быть успешно реализованы. Если человек таким образом выражает отношение к своей стране, это свидетельствует о его мотивации, интересе и понимании чувства ответственности. Такая гражданская национально-государственная идентичность в равной степени характерна для всех поколений белорусов. Международная архитектурно-строительная выставка «Будэкспо» и международная специализированная выставка жилищно-коммунального хозяйства «Наш дом» объединили на одной площадке в Минске специалистов, которые работают с объектом на всех этапах – от архитектурной идеи и строительства до эксплуатации, модернизации и развития городской инфраструктуры. «Будэкспо-2026» охватывает 8 основных направлений – от архитектуры, дизайна и проектирования – до строительных материалов, техники, оборудования и технологий домостроения. Основные векторы работы выставки «Наш дом» – эксплуатация жилищного фонда, благоустройство, инновации в строительстве, энергетика, автоматизация, безопасность и водоснабжение. На восточном кладбище столицы состоялось торжественное открытие памятника легендарному белорусскому борцу Александру Медведю. Трехкратный олимпийский чемпион и семикратный чемпион мира, признанный лучшим борцом вольного стиля в истории и лучшим спортсменом Беларуси 20 века, ушел из жизни 2 сентября 2024 года в возрасте 86 лет. На открытии памятника на восточном кладбище собрались представители Национального олимпийского комитета и Минспорта, руководители национальных федераций, сотрудники центров олимпийской подготовки, члены национальной команды по борьбе, а также ветераны спорта, друзья и ученики Александра Васильевича. Автором памятника стал белорусский скульптор Константин Костюченко. Монумент представляет собой бронзовый бюст молодого Александра Медведя. На гранитной основе у подножия блока изображены фигуры борцов. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 24, в Гомеле и Витебске плюс 21, в Могилеве 23 выше 0, в Гродно и Минске 22 градуса тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 19-21, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 16-18 выше 0, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: радио твоего дня.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Ты слушаешь «Альфа-радио».

0: Ток-шоу «Будни». Постскриптум. 16+.
1: В переговорах с США мы отстаиваем интересы Беларуси, заявил министр информации нашей страны Дмитрий Жук.
2: Действительно, переговоры с американцами всегда вызывают интерес. Это интересы у нас в обществе. Понятный интерес. Точно. Интерес за пределами нашей страны. И интерес тех, кто смотрит на это с точки зрения, скажем так, неприятия этих переговоров. Так вот, я внимательно читал разные, скажем, комментарии, отзывы и наших откровенных беглых, да, и наших соседей с Российской Федерации, аналитиков, известных политологов с именем, журналистов. И вы знаете что? Я словился на какой мысли. Вот они исходят из каких-то своих конспирологии, чаяний, желаний, надежд. У каждого свой какой-то вектор в приоритете. Но вот за всем этим лесом мнений было не разглядеть самого важного, что наш президент Александр Лукашенко на этих переговорах исходит для нас, белорусов, абсолютно с понятных, я бы даже сказал, незамысловатых вещей. Он отстаивает интересы нашего народа, белорусского народа, и нашего государства. И исходит в переговорной позиции именно из этих интересов. Все, когда ты вот это берешь и кладешь в парадигму, то вся пирамида, она очень как это логично выстраивается, и тогда все понятно. Тут разговор про те 44 или 43 миллиона, которые подмерзли в американское. Да, и мы видим, что и американские партнеры по переговорному процессу слышат и реагируют на президентские слова. И это, скажем, такой хороший индикатор, я бы так сказал, желание двигаться навстречу друг другу. Ну и самое важное, мы в этом переговорном процессе исходим из тех точек, где наше движение может быть взаимовыгодным. Да, конечно, есть масса вопросов, которые, скажем так, не сходятся у нас и по каким-то идеологическим, политическим взглядам. Но всегда ведь сотрудничество строится именно на тех точках, которые общие. И от этого идет общий разговор. И даже если есть какие-то противоречия, все равно нужно разговаривать. Да, мы действительно знаем, если мы пообещали, мы будем делать. Не всегда партнеры по переговорному процессу, по экономическим отношениям твердо придерживаются того, о чем договорились. И президент, абсолютно понимая, о чем говорит в деталях, обратил внимание американской стороны вот на этот аспект. Если хотите, это может быть и о тех же деньгах, которые подмерзли где-то, застряли, да, это может быть о других вопросах, но на что бы я обратил внимание наших слушателей и зрителей, это на то, что в этой встрече принимал участие наш премьер-министр. И это очень важный аспект, то есть мы можем четко понимать, что мы уже на данном этапе говорим об экономических, реальных экономических проектах, реальных экономических шагах. Вот это, скажем так, уже есть результат. Мы чудесно осознаем, что американцы – люди прагматичные. Они, как никто другой на этой планете, считают деньги, умеют это делать. И зачастую вот эти экономические, имущественные, финансовые, какие угодно интересы стоят выше, скажем так, иных интересов. Я так очень дипломатично. Так вот, прикрывая свои вот эти шаги, не всегда принимаемые мировым сообществом, они, скажем, камуфлируют это под защиту свободы слова, под распространение демократии и прочее. Вот это тот же элемент, скажем так, которым и, может быть, американская сторона, ну и уж вовсю наша беглая оппозиция пользуются все те, кто находится в заключении, им вынесены судебные приговоры по уголовным статьям. У нас нет ни одной политической статьи в Уголовном кодексе.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Альфа-радио сделано в Беларуси.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум.
1: 16+.
2: Определяет стратегию развития страны. Министр информации Беларуси Дмитрий Жук о значении Всебелорусского народного собрания.
3: Страна изменилась за эти 30 лет. Ведь 30 лет истории ВНС – это 30 лет истории независимости, суверенитета нашей страны под руководством главы государства. И если мы будем вспоминать первое ВНС, там даже были, наверное, участники, не употреблялся термин «делегат», то там наш народ определял политическую модель и устройство политическое государство и наделял своей поддержкой еще раз избранного главу государства на более весомое полномочие, которое позволило ему в дальнейшем выстроить вот ту политику и в экономике, и в социальной сфере, и во внешней политике, которая дала результат. Мы сегодня живем совсем в другой стране с точки зрения уровня жизни, с точки зрения ощущения себя в этом мире. Мы понимаем свое место, свою позицию. Мы ощущаем себя людьми, которые живут в собственной суверенной стране. Тогда, в середине 90-х, по собственному опыту могу сказать, не было такого ощущения. Да и уверенности в завтрашнем дне особой не было. Она была разрушена после развала Советского Союза. Молодого поколения они не понимали, какое будущее ждет. Сегодня наши молодые ребята четко знают, что у них есть определенные гарантии, что они живут в понятной им парадигме законодательной, экономических процессов. Они получают образование, они имеют право на медицинское обслуживание. Вот то, что мы произносим, для нас кажется это обычной в многих государствах, даже наших соседей, увы, к сожалению, отсутствует. Вот этим и отличается. Ведь посмотрите, всегда на всенародном собрании принимались стратегические решения, определялись курс и стратегические направления развития экономики и общества. Вот сегодня мы уже имеем конституционный, уникальный для политических систем Европы орган, который вызрел в нашем обществе. И президент очень четко уловил запрос общества вот на создание еще такого общенародного, именно общенародного представительного органа, который бы определял стратегическое развитие страны. У нашей власти и у главы государства, прежде всего, сегодня есть большой кредит доверия от граждан, от людей. И это не только цифры на избирательных участках, это еще цифры тех масштабных социологических исследований, которые публикуются вот буквально на прошлой, на этой неделе. Вопрос, цифры очень-очень интересные, с одной стороны. С другой стороны, во многом для меня, допустим, ожидаемые. Но и они порадовали чем? Что это, во-первых, очень широкая выборка по всей стране. И мнение людей, скажем так, сконцентрированных, чаяния, желания, то, что вот прослеживается сквозь эти цифры социологии, на мирном, созидательном будущем нашей страны. Вот это важно. И ведь не зря первое, чем мы гордимся, и главная ценность – мирное небо над головой. Потому что вот это есть основа любых дальнейших наших действий и развития. И это очень цифра выше 80%, 82%. Это прекрасная цифра. То, что люди осознали, с другой стороны, уязвимость, если мы не будем сильными. Если мы не будем крепкими экономически, если мы не будем сильными в плане обороны, если мы не будем единой нацией.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-радио. Белорусская музыка.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Идет информационная война по жестким правилам. Министр информации Беларуси Дмитрий Жук о блокировке каналов белорусских СМИ на YouTube.
2: Удивляться, точно не стоит. Хвататься за голову и истерить тем более. Это как раз-таки та реакция, возможно, от которой ждут. Угу. Мы с вами много раз обсуждали в этой студии, и вы не только со мной, а с другими гостями, о том, что идет информационная война. И эта война ведется очень жестокими методами. YouTube – это американская платформа, то есть чужая территория. Угу. Они поступают так, как они считают нужным. То, что это цензура, то, что это нарушение прав и свобод, в первую очередь той же свободы слова, о которой они кричат на каждом углу, но это очевидные вещи. Вопрос в другом. Насколько мы готовы адаптироваться к вот этим жестким правилам ведения этой информационной войны на чужой территории? Я вам скажу, мы адаптировались. И уже, вы же помните, что и в апреле сносили канала, даже 4 канала наших ведущих СМИ. И я вам скажу, что сегодня работа другими методами и способами на той же платформе, которая на самом деле дает неплохие возможности, и там много наших граждан, да? Очень много наших граждан. Тот ущерб, который был нанесен вот этим сносом каналов, нивелирован. То есть аудитория восстановлена. Я вам так скажу, нам просто нужно, скажем так, разрабатывать и внедрять другие методы работы на этих платформах. Что наши белорусские СМИ делают. И не только СМИ, а еще и граждане. Кстати, огромное спасибо тем блогерам с реалистичной, патриотичной точкой зрения, которые ведут свои каналы на вот этих платформах. Да, это не, скажем так, дружественная среда. Мы это прекрасно знаем и понимаем. И стратегия здесь не может быть однобокой, одноплановой. И уж тем более сводить все, не пущать и закрывать. Наверное, не самый рациональный момент в данной ситуации. Но еще раз повторюсь. Если это будет угрожать национальным интересам действия таких платформ, то у государства есть способы защитить граждан от этого влияния. Угу. Пока мы этого не наблюдаем массово и агрессивно, но наши СМИ и не только СМИ находят способы работы на этих платформах. Угу. Да, к сожалению, идет информационная война. Смотрите, идет импортозамещение во всех сферах, в том числе информационной. Вот мы создали, государство создало вот этот сервис «Видеобел». Он гарантированно обеспечит белорусов достоверной информацией. Ведь это правда обязанность власти. Mm-hmm. Власть ее исполняет, эту обязанность. А то, что это импортозамещение должно произойти в нашем с вами сознании, должно произойти. На это потребуется какое-то время. Но у нас на сегодня есть действенная платформа, которую мы развиваем. И я вам скажу, она набирает популярность. Набирает популярность по количеству просмотров. Уже цифры весьма внушительные. И самое важное, мы сумели создать альтернативу здесь, внутри нашей страны. Это очень важно. Был когда-то шаг, было решение, поддержанное указом президента. Все это работает сегодня, будет развиваться сервис, и он станет более доступным, уже можно скачивать приложения в определенных платформах, к которым белорусы привыкли, можно смотреть через интернет на сайте, будут другие способы. Сегодня все наши государственные СМИ полностью в онлайн-режиме там вещают. Я имею в виду телевизионные каналы прежде всего. Тот видеоконтент, который создается, он есть. И самое важное, он защищен вот от таких хакерских, я бы сказал, пиратских действий извне.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио. Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Партнер начала часа «Белгосстрах».
1: Так, по вертикали. Что можно получить в быту и на работе, и особенно во время занятий активными видами отдыха? 6 букв.
2: Неужели травма? А наш Сережка как раз на роликах поехал кататься.
1: Подходит.
3: Пусть травм порой не избежать, но можно минимизировать их последствия со страховым полисом от Белгосстраха. Белгосстрах. Страхование от несчастных случаев и заболеваний для взрослых и детей.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. «Хроника событий. Среда. 16+.
6: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
5: Дайджест. События дня.
6: Вторую часть результатов масштабного комплексного республиканского социологического исследования, которое касается общественно-политической тематики, презентовали в Минске. Беларусь и США на переговорах достигли большого прогресса. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание по вопросам экспорта строительных услуг. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин на Сяньшанском форуме озвучил предложение по нормализации ситуации в сфере международной безопасности. Международная архитектурно-строительная выставка «Будэкспо» и международная специализированная выставка жилищно-коммунального хозяйства «Наш дом» открылись в Минске.
5: Что происходит?
6: Вторую часть результатов масштабного комплексного республиканского социологического исследования, которое касается общественно-политической тематики, презентовали в Минске. Подавляющее большинство белорусов, 87,6%, доверяет президенту Беларуси. Об этом сообщил политолог, политический аналитик Вадим Елфимов, презентуя результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования. Вадим Елфимов обратил внимание, что цифры подтверждают тот курс, который избрал президент, полностью отвечает интересам белорусского народа. Картину единения отражают и цифровые показатели. По его словам, президент пользуется огромным авторитетом как у населения страны, так и за рубежом. При этом он отметил, что для белорусов все более важны жизненные вопросы, в том числе связанные с геополитикой, авторитетом страны и обеспечением важных жизненных ценностей, которые обеспечивают мирное небо над головой граждан. Респондентам также был задан вопрос, как они оценивают деятельность президента по ряду направлений развития страны. Так, по вопросу обеспечения безопасности внутри страны 90% опрошенных ответили, что оценивают деятельность главы государства как успешную, 1,1% – неуспешную, а 8,9% затруднились ответить. Комментируя эти показатели, политолог обратил внимание, что белорусам важно обеспечение своей жизни и жизни будущих поколений. «Безопасность сегодня будет обеспечивать и безопасность последующих поколений белорусов», сказал он. Сохранение суверенитета, территориальной целостности, стабильности – это все, казалось бы, далекие для простых людей вещи. На самом деле народ концентрирует фокус своего внимания на этом направлении деятельности президента. Деятельность главы государства по сохранению мира в стране на фоне напряженной мировой обстановки как успешную, по словам политолога, оценивает 89,8%, неуспешную – 1,4%, что даже ниже арифметической погрешности. И 8,8% респондентов затруднились ответить. Общественно-политические тренды Беларуси назвал заместитель директора Белорусского института стратегических исследований Виталий Пунченко, презентуя результаты республиканского социологического исследования. Участники социсследования определили формулу политического успеха страны. Ее составляющие – мирная жизнь, поддержка президентского курса, запрос на развитие и эффективность. Сложилась точка единства, в которой мир выступает базисом, а экономика – главным критерием успешности политики, сказал Виталий Пунченко. В числе ключевых акцентов – политическая зрелость и субъектность общества. Белорусы оценивают власть по конкретным делам, а не по лозунгам, и готовы прямо говорить о недостатках, отметил заместитель директора Белорусского института стратегических исследований. Также фиксируется высокий уровень доверия общества государству и политическому курсу главы государства. Сравнительный анализ фиксирует положительную динамику этого показателя. показателя. Опрос показывает, что доверие сохраняется и укрепляется в период между избирательными кампаниями, обратил внимание Виталий Пунченко. Также аналитики отмечают, что полученные данные в ходе социсследования позволяют сделать выводы о трансформации тенденции в формировании коммуникации между гражданами и системой государственной власти на разных уровнях. Об основных тенденциях рассказала аналитик BC Светлана Алийникова.
7: Основные тенденции, которые мы поймали, это то, что опрос показал важный сдвиг в сознании общества, новый механизм формирования доверия государственным органам, государственным институтам. И это доверие сейчас, как и доверие к государству, формируется и проявляется через готовность граждан взаимодействовать с государством. То есть формируется новое качество отношений общества и власти. И доверие все теснее связывается с результатами конкретного взаимодействия. То есть доверие — это личный опыт людей по взаимодействию с властью. И здесь очень важное различие между республиканскими и местным уровнем доверия. Республиканскую власть гражданин оценивает как институт, а вот местную власть как личный опыт. И это определяет те данные, которые благодаря работе Института социологии Национальной академии наук мы получили.
6: Социологи отмечают, рост доверия к Всебелорусскому народному собранию. Положительно по данному вопросу ответили 70,1% респондентов. За годы своей работы ВНС положительно зарекомендовал себя в белорусском обществе. Напомню, в этом году третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17 и 18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко в понедельник. Нынешний год для ВНС является юбилейным, исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года.
5: Точка отсчета.
6: Комплексное республиканское социологическое исследование по заказу Белорусского института стратегических исследований провел Институт социологии НАН Беларуси. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. 10 сентября была презентована первая часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси. Социсследование проводили в июле-августе 2026 года.
5: Это важно.
6: Александр Лукашенко накануне встретился с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. Участие в переговорах с белорусской стороны также приняли премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. В ходе очередного раунда переговоров в Минске Джон Коул заявил, что Беларусь и США достигли большого прогресса.
8: Большое удовольствие в очередной раз быть в этой стране. Сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
9: Сака Краска и Беллесбумпром.
8: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с двух компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
5: Мнение эксперта.
6: О принципах внешней политики нашей страны и о том, что показывают такие честные и открытые переговоры, рассказал министр информации Беларуси Дмитрий Жук.
10: Переговоры с американцами всегда вызывают интерес. Это интересы у нас в обществе. Понятный интерес. Точно. Интерес за пределами нашей страны. И интерес тех, кто смотрит на это с точки зрения, скажем так, неприятия этих переговоров. Так вот, я вчера внимательно читал разные, скажем, комментарии, отзывы и наших откровенных врагов беглых, да? И наших соседей с Российской Федерации, аналитиков, известных политологов с именем, журналистов. И вы знаете что? Я словился на какой мысли. Вот они исходят из каких-то своих конспирологий, чаяний, желаний, надежд. У каждого свой какой-то вектор в приоритете. Но вот за всем этим лесом мнений было не разглядеть самого важного. Что наш президент Александр Лукашенко на этих переговорах исходит для нас, белорусов, абсолютно с понятных, я бы даже сказал, незамысловатых вещей. Он отстаивает интересы нашего народа, белорусского народа, и нашего государства. И исходит в переговорной позиции именно из-за этих интересов. Все, когда ты вот это берешь и кладешь в парадигму, то вся пирамида, она очень логично выстраивается, и тогда все понятно. И тут разговор про те 44 или 43 миллиона, которые подмерзли в американское. Да, и мы видим, что и американские партнеры по переговорному процессу слышат и реагируют на президентские слова, и это, скажем, такой хороший индикатор, я бы так сказал, желание двигаться навстречу друг другу. Ну и самое важное, мы в этом переговорном процессе исходим из тех точек, где наше движение может быть взаимовыгодным. Да, конечно, есть масса вопросов, которые, скажем так, не сходятся у нас и по каким-то идеологическим, политическим взглядам. Но всегда ведь сотрудничество строится именно на тех точках, которые общие. И от этого идет общий разговор. И даже если есть какие-то противоречия, все равно нужно разговаривать.
6: Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
5: Хроника событий на Альфа-Радио.

Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – «Обелиски великого подвига». Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 18 сентября. Памятник дважды Герою социалистического труда, выдающемуся авиаконструктору Павлу Осиповичу Сухому. Город Гомель. Открытие выставки в 14:30 в Гомельском государственном техническом университете.

0: Это Альфа-Радио.
1: Альфа-Радио.
0: Только хиты.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего дня.
1: Альфа-Радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-Радио.
0: Радио твоего дня.

0: Радио твоего дня.
1: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17-18 декабря 2026 года. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко. Заседание ВНС в конституционном статусе с 2024 года проходит ежегодно. Нынешний год для ВНС является юбилейным. Исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года. Всебелорусское народное собрание – высший представительный орган народовластия Республики Беларусь, определяющий стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие. Белорусские аграрии накопали более 1 миллиона 100 тысяч тонн сахарной свеклы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным на сегодня, сахарная свекла убрана с 26 тысяч гектаров. Это 24% от плана. В сельскохозяйственных организациях и крестьянско-фермерских хозяйствах намолочено зерновых с учетом рапса 9 миллионов 246 тысяч тонн. Кукуруза на силос убрана с 28% площадей. Картофель же убран с 24% площадей. Необходимо остановить движение мира к глобальной конфронтации. Об этом сказал министр обороны Беларуси Виктор Хренин, выступая на 13-м Сяньшанском международном форуме по безопасности, который проходит в Пекине. Особую ответственность в этом деле, по словам главы ведомства, несут военные союзы. Они должны сосредоточить усилия исключительно на обеспечении коллективной безопасности, а не становиться инструментом давления на другие государства. Отмечу, в Сяньшанском международном форуме по безопасности участвуют официальные представители из порядка 100 стран, регионов и международных организаций. Свыше 60 участников форума – руководители оборонных ведомств или командующие генштабов вооруженных сил. Завтра, 17 сентября, День народного единства. Встречайте этот праздник вместе с Альфа-Радио. Мы готовим для вас праздничный эфир. Поговорим о нашей истории и гордости быть белорусами. В эфире вас ждут специальный выпуск нашего главного общественно-политического ток-шоу «Будни», радиомарафон, авторитетные эксперты, известные общественные деятели Беларуси в эфире Альфа-Радио будут говорить о том, что важно для каждого белоруса. В эфире Вадим Шепет и Полина Конога в 10.15, 11.15, 13.15 и 14.15. Программа «Настоящая жизнь. Какие события нарисовали карту современной Беларуси?» О том, как важно помнить и рассказывать об истории нашей страны молодому поколению и как важны сплоченность и единство, поговорят Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Эфир в 12.15. В выпусках новостей ведущие будут рассказывать о праздничных мероприятиях и акциях, посвященных Дню народного единства. Особое настроение создадут патриотические и душевные песни о нашей любимой Беларуси. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 2 копейки, 3,60 за 100 российских рублей и 4 рубля 52 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Гомеле плюс 22, в Бресте плюс 23, в Могилеве 19 выше 0, в Витебске и Минске 20 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 19-21, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 16-18 выше 0, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Реклама. Новые факты о мемориальных комплексах, посвященных событиям Великой Отечественной войны, тайны обелисков и монументов, знаковые памятные места и события в новом ракурсе. Все это – уникальный мультиформатный проект издательского дома «Беларусь». Сегодня – обелиски великого подвига. Генеральный партнер – «Беларусьбанк». Репортажная съемка, крупноформатные фото и редкие документы – живое музыкальное оформление. Обелиски великого подвига. 18 сентября. Памятник дважды Герою социалистического труда, выдающемуся авиаконструктору Павлу Осиповичу Сухому. Город Гомель. Открытие выставки в 14:30 в Гомельском государственном техническом университете.
1: Реклама.
2: Could've bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

the passion of the groove.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
2: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Подавляющее большинство белорусов доверяют президенту. Об этом свидетельствуют результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования. Изучение общественного мнения проводилось с июля по август 2026 года Институтом социологии Национальной академии наук Беларуси по заказу Белорусского института стратегических исследований. Респонденты были опрошены во всех регионах нашей страны. В результате 87,6% наших соотечественников выразили доверие президенту. Затруднились ответить 10,2% опрошенных, и всего 2,2% респондентов ответили отрицательно. Данное прокомментировал политолог Вадим Елфимов.
2: Стабильность – признак мастерства. В данном случае стабильность отношения к президенту, рост его даже доверия к нему, подтверждает его мастерство как лидера. Во всем многообразии этого слова – мастерство. Он действительно мастер в истинном смысле этого слова. Тяжеловес политический. И человек, который отвечает абсолютно интересам народа. Вот эта связка обеспечивает эту высокую степень доверия. К тому же уже на протяжении длительного времени, да, все, что делает президент, все, что говорит президент, подтверждается практикой. То есть это не просто слова, а слова, которые соотносятся с реальностью. И реальность становится лучше.
1: Политическая зрелость и субъектность белорусского общества позволяют гражданам оценивать эффективность системы государственной власти по конкретным делам. Мир для белорусов выступает базовой ценностью, и усилия президента по его сохранению высоко ценятся в обществе. По вопросу обеспечения безопасности внутри страны 90% опрошенных успешно оценивают деятельность главы государства. 8,9% затруднились ответить, и всего 1,1% ответили отрицательно. Также 89,8% опрошенных положительно оценивают деятельность президента по сохранению мира в стране на фоне напряженной международной обстановки. Граждане ценят последовательную позицию официального Минска. Она опирается на дипломатию и миротворческие инициативы. Эксперты уверены, что полученные данные позволяют сделать выводы о народной поддержке политического курса, который реализует Александр Лукашенко. К тому же безопасность уже стала брендом нашей страны. Пример привел директор Института социологии Национальной академии наук Беларуси Николай Мыслевец.
3: Я хотел вспомнить один такой интересный сюжет из прошлой жизни. Как-то принимая в стенах университета Гродненского гостей из Польши, двух польских профессоров, один из Белостока, второй из Варшавы, после того, когда мероприятие состоялись какие-то вечерние мероприятия на утро, эти товарищи поделились очень интересным наблюдением. Мы сказали: «Пан Николай, у вас удивительный город и удивительная страна в целом». Мы вечером гуляли по улицам Гродно, видели там много молодых людей, не молодых людей, они были все абсолютно веселые, жизнерадостные, позитивные. У нас не было никаких проблем с тем, чтобы там о чем-то с ними пообщаться, поговорить. И вспоминая, они говорили там свой Белосток, свою Варшаву, вот эти профессора сказали, вот один из них говорит, что вот я у себя дома, если мне нужно куда-то вечером выйти, часиков 9, 10, 10 раз подумаю, стоит ли это делать, и на 11 раз приму решение, что лучше я останусь дома. А здесь у вас мы спокойно гуляли по городу. Это касается не только Гродно, это касается абсолютно всех наших населенных пунктов. И чувствовали себя полной безопасности.
1: Политику президента по сохранению социально-экономической ситуации в стране считают успешной 73,5% наших соотечественников. Люди трезво оценивают обстановку и ценят поступательное развитие страны. Как отметила доктор политических наук, аналитик BC Светлана Олейникова, полученные данные в ходе социсследования позволяют сделать выводы о трансформации тенденции в формировании коммуникации между гражданами и системой государственной власти на разных уровнях. Результатом обращения в местные органы власти удовлетворены 78,2% опрошенных. Тенденция демонстрирует позитивный опыт коммуникации граждан с представителями власти на местах.
4: Основные тенденции, которые мы поймали, это то, что опрос показал важный сдвиг в сознании общества, новый механизм формирования доверия государственным органам, государственным институтам. И это доверие сейчас, как и доверие государству, формируется и проявляется через готовность граждан взаимодействовать с государством. То есть формируется новое качество отношений общества и власти. И доверие все теснее связывается с результатами конкретного взаимодействия. То есть доверие – это личный опыт людей, по взаимодействию с властью. И здесь очень важное различие между республиканскими и местным уровнем доверия. Республиканскую власть гражданин оценивает как институт, а вот местную власть как личный опыт. И это определяет те данные, которые благодаря работе Института социологии Национальной академии наук мы получили.
1: Граждане доверяют власти, отметил заместитель директора Института социологии Национальной академии наук Беларуси Виталий Пунченко.
5: Граждане доверяют государству. Общество в целом доверяет государству. Общество готово коммуницировать с государством. Общество честно, объективно готово говорить о тех проблемах, недостатках, о предложениях, которые граждане хотели бы вносить постоянно для того, чтобы их слышали. И есть для этого инструменты. И мы видим, что, может быть, этих инструментов сейчас недостаточно с учетом развития технологий. Мы подходим к цифровым решениям в сфере коммуникации с государством и обществом, к более эффективным платформам. Вот. И такие платформы есть, они действуют, существуют, но пока еще, может быть, не все граждане ими пользуются. Как показал наш опрос, граждане предпочитают личное общение, особенно на местах. И это нормально, что на местах люди контактируют непосредственно с председателем райисполкома, с депутатами, с председателем местных советов. И это нормально. Но еще нужна коммуникация, есть на это запрос. И с институтами, как было сказано, с нашими основными государственными институтами. И для этого инструменты есть, присутствуют. Вот. И их нужно развивать, их нужно популяризировать.
1: Социологи отмечают рост доверия к Всебелорусскому народному собранию. Положительно по данному вопросу ответили 70,1% респондентов. За годы своей работы ВНС положительно зарекомендовал себя в белорусском обществе. Также в подавляющем большинстве белорусы считают себя счастливыми людьми и с оптимизмом смотрят в будущее.
0: Картина дня.
1: В канун Дня народного единства народное возложение цветов прошло на месте бывшего концлагеря «Береза Картузка». Здесь с 1934 по 1939 годы находился один из самых страшных концлагерей Европы. Без суда и следствия сюда бросали тех, кто просто хотел оставаться белорусом. Учителей, крестьян, активистов, выступавших против насильственной ассимиляции. Через нечеловеческие пытки, голод и каторжный труд прошли около 10 тысяч человек. По условиям Рижского мирного договора 1921 года Западная Беларусь отошла к польскому государству, а белорусы лишились права на родной язык и культуру. Как сохранить эту правду и передать будущему поколению? Ответ на этот вопрос в среду в «Березе» искали эксперты, историки и политологи. Среди них учитель-методист средней школы номер 1 города Береза Галина Рутич и кандидат исторических наук Анатолий Мащук.
6: Самое важное сказать нашим учащимся, что Западная Беларусь 1921-1939 года – это урок мужества, стойкости, выживания в нечеловеческих условиях.
7: Известные слова, которые приписывают Юзефу Пилсудскому: «Дайте мне 5 лет, и здесь будут жить одни поляки». Да, они ярко характеризуют национальную политику польского государства на наших территориях, которая должна была привести к распаду белорусского этноса, да, к ополячиванию его, католичиванию.
1: 17 сентября 1939 года западная и восточная части Беларуси воссоединились, а концлагерь «Береза Картузская» прекратил существование. Но по сей день он служит напоминанием цены белорусского единства.
8: В этот день я вкладываю глубокое чувство патриотизма, которое выносится еще от истоков нашей страны. Она формировалась тяжело.
9: Напоминание нам о том, как важно быть вместе, как мы живем в сильной и независимой Беларуси. И я очень горжусь этим.
1: В этот же день на месте бывшего концлагеря финишировал масштабный автопробег, участники которого отправились в путь из Минска и Бреста. Беларусь – единый народ, который создал свое суверенное государство. И в этом государстве мы сами решаем, как нам жить. На это в преддверии Дня народного единства обратил внимание министр информации Дмитрий Жук.
10: На протяжении 20 лет под польской оккупацией, практически 20 лет, белорусы уничтожались как этнос, не в физическом плане. Уничтожалась их национальная идентичность и самосознание. Польша смотрела на усходник Кресы как на регион сырьевой, если хотите, в том числе и человеческих ресурсов. Нашу нацию разделили, и поэтому мы сегодня отмечаем воссоединение. Это раз, народа белорусского, два. Мы отмечаем то, что мы сегодня являемся единым народом, единой нацией, и то, что мы выстроили свое суверенное государство. И самое важное, мы в этом государстве сами принимаем решение, как нам жить. А не поляки, либо кто-то еще другой, как было тогда. Очень хорошо, что мы сегодня про это говорим громко, и в нашем сознании появилась наконец-то реалистичная оценка того периода, и звучит она сегодня как предостережение на будущее.
1: Митинг «Реквием» в память о жертвах оккупации, приуроченный ко Дню народного единства, прошел на площади Славы в Могилеве. Представители местной власти, депутатского корпуса, трудовых коллективов, общественных объединений и молодежь в знак уважения и вечной памяти возложили цветы к монументу в честь героев. Участники митинга почтили минутой молчания тех, кто отдал жизни за свободу и независимость родной земли. Историческая преемственность и неразрывная связь поколений – основа нашей государственности. Именно этой теме посвящен общественно-политический марафон «17 граней единства». В среду он объединил 100 участников. За годы марафон охватил свыше полусотни городов нашей страны. В этом году символичное продолжение. Эстафету подхватили еще 17. Обновился и формат. К диалоговым площадкам присоединились массовые акции, выставки, развлекательные программы и, главное, конкретные примеры того, как региональные инициативы работают на общенациональный фундамент народного единства, отметила председатель Минской городской организации Республиканского общественного объединения «Беларусь» Наталья Воронова. В частности, в Первом национальном торговом доме 9 интерактивных локаций, в их числе выставка «Наш путь к единству», мини-фестиваль народных культур «Ритмы мира» и многое другое.
11: 17 граней единства приобрел в этом году размах фестиваля. И, конечно же, вот 17-я грань – это город Минска, и фестиваль 17 граней пришел в столицу, и сегодня мы его встречаем в зрительскую аудитории около 600 человек. Это, опять же, молодежь, молодежная площадка. И вы знаете, сегодня спикер из числа молодежи, из числа общественной вот, молодежной аналитической группы города Минска «Ракурс» будут стоять на одной площадке с медийными персонами.
1: 17 граней единства объединяет представителей разных поколений и сфер интересов. В центре внимания вопросы общественного развития, исторической и культурной преемственности и укрепления единства белорусского общества. Эксперты и участники встречи обсудили, насколько важно сегодня сохранять преемственность поколений и строить наше настоящее будущее на основе общих ценностей.
0: Картина дня.
1: Президент Беларуси провел переговоры с представителями команды Дональда Трампа. В Минск, напомню, во вторник снова прибыл спецпосланник по Беларуси Джон Коул. Он передал белорусскому лидеру приветствие от президента США. По его словам, Дональд Трамп всячески поддерживает все усилия по линии белорусско-американских переговоров. В сотрудничестве с Соединенными Штатами мы руководствуемся исключительно национальными интересами. Александр Лукашенко поблагодарил Джона Коула за то, что американская сторона внимательно следит за его заявлениями. Недавно президент публично попросил вернуть заблокированные в сети банки десятки миллионов долларов. Власти США отреагировали. Коул подтвердил, что американская сторона уже обратилась к банку с просьбой разморозить эти средства.
12: Джон, я, конечно, благодарен вам за то, что вы внимательно следите за моими заявлениями. Что касается вашего заявления о том, что мы можем обсудить и другие вопросы, вы знаете, мы открыты к обсуждению любых вопросов. Единственное, это не требование, как вы сказали, моя просьба к вам, чтобы мы неукоснительно соблюдали наши договоренности с нашей стороны и с стороны Соединенных Штатов Америки. Вот. Мы немало достигли соглашений, которые касаются сфер наших экономических отношений, поэтому я и пригласил премьер-министра. Проинформируют и вас, и нас всех здесь о реализации наших договоренностей.
13: Okay.
12: Я вам должен сказать, с большим интересом общество воспринимает ваши визиты. Ну, а соседи и прочие лидеры государств внимательно следят за нашей встречей.
1: Нынешний визит американской делегации был двухдневным. В первый день переговоры только в кабинете белорусского лидера шли на протяжении 3 часов. По итогам визита спецпосланник Трампа Джон Коул сделал заявление.
10: Большое удовольствие очередной раз быть в этой стране. Мы сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся.
13: Everything will continue.
10: Мы достигли большого прогресса с своей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы посторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность,
14: В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек.
15: Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
16: «Золотая краска» и «Беллесбулпро».
15: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов, когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы. Будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с белорусских компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
1: Больше подробностей читайте на сайте СББай и в газете «СБ Беларусь сегодня».
0: Картина дня.
1: Министр обороны Беларуси озвучил конкретные предложения, которые могут способствовать нормализации ситуации в области международной безопасности. Виктор Хренин принимает участие в 13-м Сяншаньском международном форуме по безопасности в Пекине. По словам главы белорусского оборонного ведомства, необходимо остановить движение мира к глобальной конфронтации. Также международное право должно быть обязательным для всех и не допускать произвольного толкования. Виктор Хренин заявил, что особое внимание требуется уделить проблеме развития новых технологий, а также разработать единые юридические и моральные правила их применения. Кроме того, следует признать, что к основным задачам современных вооруженных сил относятся не только вооруженная защита государства, но и предотвращение конфликтов. Министр обороны Беларуси уверен, что главным условием стабильности международных отношений является уже не баланс военной силы, а солидарная ответственность и взаимное доверие. Еще до начала выступления Виктор Хренин провел экспресс-переговоры с представителями около десятка стран. Всего в форуме участвуют официальные представители примерно 100 государств, регионов и международных организаций. Свыше 60 участников – это руководители оборонных ведомств или командующие генштабов вооруженных сил. В Минской области прошел сбор руководителей районов. Цель – отточить навыки по управлению силами теробороны и научить личный состав слаженно действовать при выполнении поставленных задач. Об этом рассказал председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко. Руководители районных исполнительных комитетов вместе с военными и представителями силовых ведомств разбирали, как действовать в случае военного положения и как на местах организовать работу подразделений территориальной обороны. Теорией дело не ограничилось, участники перешли к практической подготовке, в том числе отработали стрельбы из пистолетов, автоматов и пулеметов.
17: Мы здесь отрабатываем как теоретическую часть, так и практические навыки, связанные с несением службы на контрольно-пропускных пунктах. Поиск и ликвидация диверсионных групп, взаимодействие с органами внутренних дел, защита и оборона объектов. При этом мы большое значение уделяем технической оснащенности средствами защиты, связи, разведки. И по результатам вот этих сборов каждый председатель райисполкома получит конкретную задачу по усилению и укреплению территориальной обороны на веренном участке.
1: Отдельное внимание взаимодействию с силовыми структурами и обеспечению бойцов необходимыми средствами связи, защиты и разведки. Таллин ведет переговоры с Парижем о присоединении к французской инициативе по усилению ядерного сдерживания. Речь идет о планах Парижа вовлечь европейских партнеров в обсуждение роли своих стратегических сил в обеспечении общей безопасности Евросоюза. На этом фоне эстонское руководство пытается занять место в авангарде ядерной дискуссии ЕС. Эксперты отмечают, что подобные шаги Таллина – это сознательная эскалация напряженности в регионе. Польша осталась практически без нефти. Bloomberg пишет, что корпорация Saudi Aramco была вынуждена отменить запланированные на сентябрь отгрузки сырья в Европу. Причиной стали удары йеменских хуситов по саудовскому нефтепроводу «Восток-Запад», который оставался единственным маршрутом экспорта в обход Ормузского пролива. Наиболее сильный удар этот срыв нанес именно по Варшаве. Стремясь полностью отказаться от российских энергоресурсов, Польша заменила их саудовскими контрактами. И сегодня на долю Эр-Рияда приходится половина всего польского нефтяного импорта. На этом фоне премьер режима Туск уже пообещал полякам настолько высокие цены на топливо, какие не снились даже в страшных снах. При этом вину за грядущий бензиновый шок он поспешил возложить не на провальную политику своего правительства, а на войну на Ближнем Востоке, украинский кризис и внутриполитические козни президента Польши Польши, который ранее отказался подписывать закон о налогообложении сверхприбыли топливных компаний. Боевые действия США против Ирана по состоянию на 1 августа 2026 года обошлись Пентагону почти в 38 миллиардов долларов. В эту астрономическую сумму вошли расходы на замену потраченных боеприпасов, потерянной техники, топлива и увеличение летных часов. Специалисты предупреждают, на восстановление запасов одних только дефицитных ракет-перехватчиков США потребуется не менее 5 лет. По оценкам профильных ведомств, сейчас один месяц конфликта при текущей интенсивности обходится Белому дому в 3 миллиарда долларов. Расходы будут только расти. Пока Вашингтон сжигает миллиарды на ближневосточной арене, его европейские союзники вынуждены переплачивать колоссальные деньги за удорожание логистики и дефицит энергоресурсов. Власти Ирана и Омана достигли договоренности о плане по открытию для судоходства Ормузского пролива. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече со своим китайским коллегой Ван И. Иранская сторона считает, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном по-прежнему остается в силе. Иран уже согласовал с Оманом план по открытию Ормузского пролива и полагает, что американская сторона должна добросовестно выполнить все взятые на себя обязательства, говорится в заявлении главы МИД Ирана. Аббас Аракчи обратил внимание, что Иран не заинтересован в продолжении конфликта и рассчитывает вернуться к дипломатическому пути урегулирования. При этом намерен твердо защищать свои права и интересы. В июне Вашингтон и Тегеран при посредничестве Исламабада подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.
0: Картина дня.
1: Александр Лукашенко поздравил митрополита Минского и Заславского Вениамина, патриаршего экзарха всея Беларуси, с днем рождения. Православная церковь на белорусских землях имеет богатую историю. Сегодня плодотворное сотрудничество государственных органов и церковных институтов содействует укреплению основ общества и его духовному развитию. Ваше неустанное самоотверженное пастырское служение способствует упрочению православной культуры на нашей земле, пробуждению в сердцах людей любви, добра и милосердия, отметил президент. Александр Лукашенко пожелал митрополиту Вениамину здоровья, мира и Божьего благословения на многое лето. В Беларуси стартовала традиционная экологическая инициатива «Неделя мобильности». Она продлится по 22 сентября. Идея – обратить внимание на проблему загрязнения воздуха транспортными выбросами и популяризировать экологичные способы передвижения. Об этом сообщил заместитель начальника управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Мелех. В течение недели по всей стране проходят спортивные состязания, велопробеги, тематические акции, культурные и развлекательные события. Завершится неделя республиканской акции «День без автомобиля».
18: В процессе эксплуатации транспорта вместе с отработанными газами в атмосферный воздух попадает значительное количество пыли и токсичных веществ. Создаются высокие уровни шума. Выбросы автомобилей прежде всего опасны тем, что попадают в приземный слой атмосферы, где низкие скорости ветра и происходит слабое рассеивание, что оказывает воздействие на организм человека, прежде всего городских жителей. Так, при потребление 1 тонны дизельного топлива в зависимости от класса транспортного средства выбрасывается до 60 кг газообразных продуктов горения, до 4,5 кг углеводородов и до 2 кг твердых частиц или сажа и других загрязняющих веществ. В целях обеспечения экологической безопасности и сохранения качества атмосферного воздуха проводятся мероприятия, цель которых – сократить влияние на атмосферный воздух выбросов от мобильных источников. С 2008 года ежегодно 22 сентября Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с местными исполнительными и распорядительными органами проводится акция «День без автомобиля». В этот день предлагается отказаться от использования личных транспортных средств, потребляющих автомобильное топливо. Осуществляется мероприятие по пропаганде пешеходной мобильности, велосипедного транспорта и использования общественного транспорта. Преимущество общественного транспорта над личным автомобильным в том, что он перевозит гораздо большее количество пассажиров, потребляя также автомобильное топливо, как и личный автомобильный транспорт. Это не просто акция «День без автомобиля», это глобальное мероприятие. Поэтому мы призываем как можно больше жителей нашей страны принять участие и дать предпочтение предпочтение более экологичному способу передвижения.
1: В этом году в Минском государственном дворце детей и молодежи работают объединения по интересам почти по 100 направлениям детского и молодежного творчества. Об этом рассказала заместитель директора учреждения Саида Вафина. Появятся и новые занятия, например, объединение нейротворчества. Ребят будут обучать работе с искусственным интеллектом.
19: В этом году в дворце детей и молодежи будет работать очень много объединений, почти по 100 направлениям детского творчества, детского и молодежного творчества. Это и хореография, и вокал, и экономика, финансовая грамотность, и декоративно-прикладное изобразительное искусство, интеллектуальное творчество, экологическая грамотность у нас преподается детям. Из новых направлений у нас есть в детской и юношеской телестудии нейротворчество. В прошлом году у нас был блогинг, мы преподавали нашим детям, им очень нравится, потому что они сегодня все в соцсетях, они все в интернете. В этом году мы будем с ними разговаривать про искусственный интеллект, появится объединение по интересам нейротворчества. Мы возвращаемся в этом году к КВНу. Мы попытаемся его возродить, потому что дворе детей и молодежи в свое время был застрельщиком в КВН-движении именно школьников. Потом как-то это стало детям не очень интересно, а в этом году мы решили это возродить. Плюс мы открываем школу ведущего, потому что взрослые ведущие у нас есть, а очень хочется, чтобы были подготовлены на профессиональной почти основе дети-ведущие, мальчики, девочки, которые это умеют делать. И вот мы будем им преподавать основы ведения мероприятий. В этом году у нас очень много молодых специалистов, и преобладают молодые специалисты в области театрального творчества. К нам пришли режиссеры, к нам пришли специалисты в области социокультурной деятельности. Если ребенок или родители решили, что нужно прийти к нам во дворец и дать ребенку дополнительное образование, то они могут прийти к нам из 3 лет, из 4 лет, из 5 лет, потому что у нас есть кружки, которые приходят, совсем маленькие дети, они занимаются вместе с родителями на занятиях. Есть у нас такие объединения по интересам. Это и хореография, это и декоративно-прикладное творчество, где детки делают что-то ручками и развивают мелкую моторику. И у нас же в дворе детей и молодежи, а молодежь у нас до 31 года, поэтому до 31 года и после 31 года, потому что у нас есть объединение по интересам и для взрослых. Взрослые тоже у нас могут найти для себя и изучение иностранного языка, и изучение основ дизайна интерьера, и хореографию.
1: Молодых скульпторов, дизайнеров и художников приглашают принять участие в республиканском профсоюзном конкурсе, посвященном человеку труда. Прием заявок уже стартовал. Организаторы рассчитывают объединить молодых людей, которые интересуются искусством, архитектурой, дизайном и историей профессий, и предоставить им возможность через творчество рассказать о значении труда в жизни общества. Участники смогут представить собственное видение представителей различных профессий, создать символы труда или аллегорические образы, отражающие созидательную деятельность и ее значение для общества. А у меня на этом все. Повтор программы слушайте завтра в 6 утра. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

Политпривет на Альфа-радио. В России мужчина уехал на неделю, оставив кота в запертой квартире. Через несколько дней обеспокоенные соседи обратили внимание на крики животного. Полицейские вместе с родственниками владельцев вскрыли дверь. Специалисты управления ветеринарии осмотрели кота и выяснили, что он ни в чем не нуждался, а кричал просто от скуки. О недостатке внимания спели голосы с места.

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-Радио. Радио твоего дня.
0: Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18:00 и в пятницу в 17:00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-Радио. Повтор программы по будням в 22:00.
2: Спасатели усиливают контроль на водоемах страны. По оперативным данным, с начала купального сезона утонули 117 человек, из них 9 детей. Купайтесь в специально отведенных и оборудованных местах, где дежурят спасатели. Не заплывайте за буйки и другие ограждения. Всегда контролируйте детей, не оставляйте их без присмотра ни на секунду. Запретите им самостоятельно ходить на водоемы. Категорически запрещено купаться в состоянии алкогольного опьянения. Не купайтесь в одиночестве и в ночное время.
3: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
4: Альфа-радио. Это Альфа-радио.
1: В дороге, на работе, дома. Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 19-21, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 16-18 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» на Альфа-радио. Хроника событий. Среда. 16+.
1: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Виктория Клементенок. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
1: Вторую часть результатов масштабного комплексного республиканского социологического исследования, которое касается общественно-политической тематики, презентовали в Минске. Беларусь и США на переговорах достигли большого прогресса. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел рабочее совещание по вопросам экспорта строительных услуг. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин на Сяньшанском форуме озвучил предложение по нормализации ситуации в сфере международной безопасности. Международная архитектурно-строительная выставка «Будэкспо» и международная специализированная выставка жилищно-коммунального хозяйства «Наш дом» открылись в Минске.
0: Что происходит?
1: Вторую часть результатов масштабного комплексного республиканского социологического исследования, которое касается общественно-политической тематики, презентовали в Минске. Подавляющее большинство

0: белорусов 87,6% доверяют президенту Беларуси. Об этом сообщил политолог, политический аналитик Вадим Елфимов, презентуя результаты масштабного комплексного республиканского социологического исследования. Вадим Елфимов обратил внимание, что цифры подтверждают, тот курс, который избрал президент, полностью отвечает интересам белорусского народа. Картину единения отражают и цифровые показатели. По его словам, президент пользуется огромным авторитетом как у населения страны, так и за рубежом. При этом он отметил, что для белорусов все более важны жизненные вопросы, в том числе связанные с геополитикой, авторитетом страны и обеспечением важных жизненных ценностей, которые обеспечивают мирное небо над головой граждан. Респондентам также был задан вопрос, как они оценивают деятельность президента по ряду направлений развития страны. Так, по вопросу обеспечения безопасности внутри страны 90% опрошенных ответили, что оценивают деятельность главы государства как успешную, 1,1% – неуспешную, а 8,9% затруднились ответить. Комментируя эти показатели, политолог обратил внимание, что белорусам важно обеспечение своей жизни и жизни будущих поколений. «Безопасность сегодня будет обеспечивать и безопасность последующих поколений белорусов», – сказал он. «Сохранение суверенитета, территориальной целостности, стабильности – это все, казалось бы, далекие для простых людей вещи. На самом деле народ концентрирует фокус своего внимания на этом направлении деятельности президента. Деятельность главы государства по сохранению мира в стране на фоне напряженной мировой обстановки как успешную, по словам политолога, оценивает 89,8%, неуспешную – 1,4%, что даже ниже арифметической погрешности. И 8,8% респондентов затруднились ответить. Общественно-политические тренды Беларуси назвал заместитель директора Белорусского института стратегических исследований Виталий Пунченко, презентуя результаты республиканского социологического исследования. Участники социсследования определили формулу политического успеха страны. Ее составляющие – мирная жизнь, поддержка президентского курса, запрос на развитие и эффективность. Сложилась точка единства, в которой мир выступает базисом, а экономика – главным критерием успешности политики, сказал Виталий Пунченко. В числе ключевых акцентов – политическая зрелость и субъектность общества. Белорусы оценивают власть по конкретным делам, а не по лозунгам, и готовы прямо говорить о недостатках, отметил заместитель директора Белорусского института стратегических исследований. Также фиксируется высокий уровень доверия общества государству и политическому курсу главы государства. Сравнительный анализ фиксирует положительную динамику этого показателя. Опрос показывает, что доверие сохраняется и укрепляется в период между избирательными кампаниями, обратил внимание Виталий Пунченко. Также аналитики отмечают, что полученные данные в ходе социсследования позволяют сделать выводы о трансформации тенденции в формировании коммуникации между гражданами и системой государственной власти на разных уровнях. Об основных тенденциях рассказала аналитик BC Светлана Алейникова.
1: Основные тенденции, которые мы поймали, это то, что опрос показал важный сдвиг в сознании общества, новый механизм формирования доверия государственным органам, государственным институтам. И это доверие сейчас, как и доверие к государству, формируется и проявляется через готовность граждан взаимодействовать с государством. То есть формируется новое качество отношений общества и власти. И доверие все теснее связывается с результатами конкретного взаимодействия. То есть доверие – это личный опыт людей по взаимодействию с властью. И здесь очень важное различие между республиканскими и местным уровнем доверия. Республиканскую власть гражданин оценивает как институт, а вот местную власть как личный опыт. И это определяет те данные, которые благодаря работе Института социологии Национальной академии наук мы получили.
0: Социологи отмечают рост доверия к Всебелорусскому народному собранию. Положительно по данному вопросу ответили 70,1% респондентов. За годы своей работы ВНС положительно зарекомендовал себя в белорусском обществе. Напомню, в этом году третье заседание 7-го Всебелорусского народного собрания пройдет в Минске 17 и 18 декабря. Это предусмотрено распоряжением, которое подписал председатель ВНС Александр Лукашенко в понедельник. Нынешний год для ВНС является юбилейным, исполняется 30 лет с даты проведения первого собрания в октябре 1996 года.
2: Точка отсчета.
0: Комплексное республиканское социологическое исследование по заказу Белорусского института стратегических исследований провел Институт социологии НАН Беларуси. В нем приняли участие 2045 респондентов из всех регионов страны. 10 сентября была презентована первая часть результатов социсследования, которая касается актуальных вопросов социально-экономического развития Беларуси. Социсследование проводили в июле-августе 2026 года.
2: Это важно.
0: Александр Лукашенко накануне встретился с представителями команды президента США Дональда Трампа во главе со спецпосланником США по Беларуси Джоном Коулом. Участие в переговорах с белорусской стороны также приняли премьер-министр Александр Турчин, председатель КГБ Иван Тертель и постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. В ходе очередного раунда переговоров в Минске Джон Коул заявил, что Беларусь и США достигли большого прогресса.
3: Большое удовольствие в очередной раз быть в этой стране. Сегодня очень долго проводили наши переговоры. Эти переговоры продолжатся. Мы достигли большого прогресса с моей точки зрения, и мы продолжим нашу совместную работу. Стороны также обсудили международные вопросы, вопросы двусторонней повестки дня и другие вопросы, представляющие взаимный интерес. Мы согласовали промежуточный договор, договоренность. В качестве жеста доброй воли Беларусь освободит 25 человек. Соединенные Штаты, в свою очередь, снимут санкции с двух белорусских компаний.
4: Сака Краска и Беллесбумпро.
3: Обе стороны продолжат работу по решению остающихся вопросов. Когда все вопросы будут разрешены и обеими сторонами согласованы, будут дополнительные освобождения лиц и дополнительное снятие санкций с двух компаний. Мы продолжим наши переговоры. Это все было очень плодотворным. И, как обычно, я благодарю Беларусь и благодарю президента Лукашенко очень сильно.
2: Мнение эксперта.
0: О принципах внешней политики нашей страны и о том, что показывают такие честные и открытые переговоры, рассказал министр информации Беларуси Дмитрий Жук.
5: Переговоры с американцами всегда вызывают интерес. Это интересы у нас в обществе, понятный интерес. Точно. Интерес за пределами нашей страны и интерес тех, кто смотрит на это с точки зрения, скажем так, неприятия этих переговоров. Так вот, я вчера внимательно читал разные, скажем, комментарии, отзывы и наших откровенных врагов беглых, да? И наших соседей с Российской Федерации, аналитиков, известных политологов с именем, журналистов. И вы знаете что? Я словился на какой мысли. Вот они исходят из каких-то своих конспирологий, чаяний, желаний, надежд. У каждого свой какой-то вектор в приоритете. Но вот за всем этим лесом мнений было не разглядеть самого важного. Что наш президент Александр Лукашенко на этих переговорах исходит для нас, белорусов, абсолютно с понятных, я бы даже сказал, незамысловатых вещей. Он отстаивает интересы нашего народа, белорусского народа, и нашего государства. И исходит в переговорной позиции именно из-за этих интересов. Все, когда ты вот это берешь и кладешь в парадигму, то вся пирамида, она очень логично выстраивается, и тогда все понятно. И тут разговор про те 44 или 43 миллиона, которые подмерзли в американское. Тема, да. Да, и мы видим, что и американские партнеры по переговорному процессу слышат и реагируют на президентские слова. И это, скажем, такой хороший индикатор, я бы так сказал, желание двигаться навстречу друг другу. Ну и самое важное, мы в этом переговорном процессе исходим из тех точек, где наше движение может быть взаимовыгодным. Да, конечно, есть масса вопросов, которые, скажем так, не сходятся у нас и по каким-то идеологическим, политическим взглядам. Но всегда ведь сотрудничество строится именно на тех точках, которые общие. И от этого идет общий разговор. И даже если есть какие-то противоречия, все равно нужно разговаривать.
0: Таковы основные темы этого дня. С вами была Виктория Клементенок. До новой встречи.
2: Хроника событий на Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио. Радио твоего дня.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 19-21, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 16-18 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 16-18 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 16-18 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 16-18 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 16-18 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 16-18 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 16-18 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 19-21, в Могилеве плюс 22-24, в Гомеле плюс 24-26, в Бресте и Гродно 16-18 выше нуля, в Минске от 17 до 19 градусов тепла. По большей части территории страны временами дождь, лишь в Гомеле без существенных осадков.